0: Новое радио.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

Yeah.

Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Наверное, был неправ я, наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрэш-ток.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

с нашим солнцем будет лампочка Ильича. Хочешь, выключай, ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так, наизусть молчать.

Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: Вечернее шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
3: Реклама.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИББТУ ФМП 434-569-339-359-359.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: До 8 марта ожидается до минус 20, минус 30 и даже минус 50% скидки в Техпроме на бытовую технику. Выбирай выгоду, выбирай Техпром. Киров, Московская, 12, Московская, 171. Организатор ООО ТП. Срок проведения с 1 февраля по 8 марта. Подробности об организаторе и правилах проведения в магазинах Техпром.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Где суперхиты?
5: У нас в чарте.
6: Стильно.
4: Где суперновинки?
5: У нас в чарте.
6: Занятно.
5: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
6: И немного тревожно.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Чудненько.
5: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
6: Ничего не понятно, но очень интересно.
5: Так кто сегодня в чарте?
6: Терминатор.
5: Узнаешь в пятницу в 17:00.
6: Попробуйте, вдруг прокатит.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Поехали.
3: 16+.
7: Got you.

0: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в Сетёптик Ясно. Детский офтальмолог в оптиках Ясно. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
9: Хорошо мясорубку от Лепси купил. С мясорубкой от завода Лепси готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине Лепси на Октябрьском проспекте 24, под часами.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0. Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Юрадио.ру.

0: новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
2: Один плюс один.

0: Hello, Kitty. Это Калинин пока что. Все, пятница, все дела. Сегодня она как-то там будет украшена какими-то придумками. Коллеги, в частности, анонсированный вчера диджей-сет будет чуть попозже, там часов 8-9. А, нет, да, в 9, наверное. Ну, сейчас придет, там диджей расскажет сам. И там все там эти анекдоты, юмор, смех, веселье. Все, что мы любим, чуть попозже. И, конечно же, всяческие новинки, потому что сегодня пятница, хочется вам того или нет. Наши певцы ртом написали классные песни. Вот мне сегодня прямо не очень понравились. Прям хорошее поступление. Вот. И начнем мы, наверное, с Ванечки Дмитриенко, потому что это вот ну, человек, чье имя синоним слова «хит». Без иронии, без какой-либо. Называется песня «Недоступна». Конечно же, в его стиле, но давайте посмотрим, что получилось. И погнали потихонечку. Вот.
1: А ты одиночество.
0: Это новое радио.

Соответственно, эта песня называется «Недоступна». Так, что еще из новинок? Вот, тут тоже понравилась песня. Тоже в стиле ребят. 5 Star Family и Fargo тут еще в...

0: во-первых, не последний раз, а крайний раз. Да. Во-первых, потому что, ну, опасно так говорить.
1: Да.
0: Один мальчик сказал последний, и все.
1: Да.
0: Хочется срифмовать, ты знаешь, это автоматически как-то вот это вот. Ну, вот то, что ты сейчас говоришь.
1: Да.
0: Ну, давай, я говорю начало, а ты конец. Поез.
1: Нет.
0: Каби.
1: Да.
0: Вот такое приблизительно шоу сегодня и будет, дорогие друзья.
1: Да, пятница, что вы хотели? Я вообще чувствую себя отвратительно, потому что я спал просто минимальное количество часов. Я не мог уснуть, я не знаю, мне кажется, часов до трех просто. Ну, типа, я вот лег спать и вот уснул где-то вот только вот в три. И это ужасно, потому что сегодня столько энтертеймента, надо быть живчиком, а я трубчик.
2: Трубчик?
1: Да. Ну, такой вот...
2: Маленький такой веселый смешной, да, трубчик.
1: А был, кстати, такой это маленький смешной веселый трубчик. Это вот это мультик Тутенштейн, помните, был по СТС?
0: Нет.
1: Тебе тогда уже 48 было, когда его показывали.
0: 54 мне было в тот, да, в тот год.
1: Тутенштейн, это где они, у них был типа, ну, фараон, и он был маленький и веселый. Mm-hmm.
0: Маленький и веселый, как Вов Сладков.
1: Да.
0: Поез.
1: Нет.
0: Нет, подождите. Смотри, винтаж Малахит раньше времени чуть не поставил. Нет, сейчас что-нибудь другое.
1: Я думал, новинки.
0: Новинки.
1: Или все уже кончилось.
0: Нет, ты что, только началось.
1: Да.
0: Да.
1: Ура.
0: Диджей Катя Гусева с песней «Чё тебе надо?» Не хочешь послушать?
1: Да. Ой, в смысле, нет.
0: Это Леонид Руденко с песней «Трек для дискотек».
1: Ну, вообще, надо ценить новые треки Леонида Руденко, потому что человечку с линии пришлось уйти для того, чтобы их записать.
0: Ну, нормально.
1: Но он, когда приходил, я так же шутил про него.

0: 1 плюс 1.
1: Короче, что-то я ехал, сейчас новости вот в интернете читал, потом ехал, какая-то там радиостанция была с новостями, тоже эту новость рассказывают, все поголовно. Франция стала первым полуфиналистом чемпионата мира. Вот это вот новость, офигеть. Нас в какой момент это вообще так сильно начало интересовать?
2: Не, нас интересует это, я вчера тоже смотрел.
1: Я понимаю, если там везде бы писали, Россия стала полуфиналом. А что вот начали? Франция.
2: Ну, интересует. Людям интересно. Все равно они любят футбол, посмотреть на крутых чуваков, на Мбаппе.
1: А во сколько вчера матч кончился? Вот мне интересно было. В час ночи где-то?
2: Ну, я не досмотрел, я лег спать.
1: Потому что я так понял, что, конечно, люди смотрят и интересно, особенно когда... Где-то в 00:15 заорала пожарка в доме. Ну, вот сейчас жители новых ЖК поймут, что я имею в виду. Заорала пожарка, и отключили ее где-то минут только через 45. Потому что, видимо, ребята, которые должны быстро отреагировать на пожар, на сработку сигнализации, они, видимо, смотрели футбол. И для меня это особенно непонятно, как, почему они так долго всегда отключают. Рассказываю для жителей новых ЖК. Особенно в Пинковских. В квартире у тебя несколько датчиков стоят, которые, видимо, у кого-то срабатывают, и начинает орать пожарка на весь подъезд абсолютно. И у тебя в квартире в том числе, и орет очень громко, мешает тебе делать буквально лишь все. И почему-то это отключают минут через 45, через часик. Я как человек, который занимался, добрую часть своей жизни системами пожарной сигнализации, для меня это оскорбительно, потому что какой у тебя алгоритм? Ты видишь, что пришла... Ну, во-первых, сработка там часто, я не знаю, как там настроено, но от двух датчиков. Ты видишь, пришла тревога, потом сработка. Ты сразу же ультрабыстро побежал на пульт в серверную, посмотрел, где эта сработка, выдвинулся на то место, убедился, что никакого пожара нет, отключил. То есть все вот это занимает, но я не знаю. Если помещение небольшое, то минут 5. Если большое, то ладно 10, потому что ты быстро двигаешься, там тебе надо откуда-то прийти, посмотреть, где это, и отправиться посмотреть. Что они делают 45 минут или час, я не знаю. Мне реально, мне непонятно, что так можно долго отключать там. Ну, короче, бесит это реально.
2: Что ты в пакете принес?
1: В пакете принес столько всего. Вообще, куча развлечений. Смотрите, показываю. Во-первых, бургер, это мне. Там второго нет, извини, я вчера заказывал. Потом, вот такой вот iPad Pro на 256 гигабайт. iPad Pro. Во-вторых, сканворды. Сканворки.
2: Дай на 5 сек.
1: Я вчера...
2: Какое-нибудь слово отгадаю.
1: Сейчас. Я вчера, тут на каждой странице анекдот, и есть несколько страниц прям с анекдотами разворотов.
2: Там сзади реклама КБ.
1: Не, я объясню, почему. И я анекдоты все прочитал и какие-то выделил. Это вообще-то спешл. Я же тебе сказал, что я его на кассе в КБ купил. Это типа у них спешл. Видишь? Коллаб.
2: Целевую аудиторию попадание, да. Точное, абсолютно.
1: Ну и диджейский пульт я вот такой вот принес, потому что сегодня легендарное возвращение диджея Любовь AK Valera Destination. Я думаю, что в 9 утра мы это сделаем. Вот пока все, что у меня в пакете было. А, ну и переходник. Ну, это, наверное, неинтересно.
2: Ну, тут, конечно, было трудно тебе искать смешные анекдоты. Я вот некоторые почитал.
1: Ну, конечно.
2: Там, видно, редактор сидит и придумывает их. Ну, чтобы новые были, как бы, актуальные. Почему Ной не убил тех двух комаров, которые пробрались на ковчег? Да, кстати, вопрос к Ною. Почему он животных собрал?
1: Да.
2: А остальных нет. Как бы ни насекомых, ничего.
1: Ну... Боже, так насекомые, они летают же сами.
2: А, они почти по воздуху,
1: все, да.
2: Да, все понял.
1: Поэтому... Давай еще анекдот.
2: Так.
1: Но не те, которые подчеркнуты.
2: Знаете ли вы, что молчание — Это единственное золото, которое женщины не признают. Ну-ка еще.
1: Ржака.
2: Это вот афоризм.
1: Да, да.
2: Мудрость — это когда ты делаешь в жизни только то, что действительно жизненно необходимо. Правда, некоторые называют это ленью.
1: Нет, что-то даже не хочется смеяться.
2: Да не, ну весело. Так, а теперь вот по словам.
1: Ну, видите, спрос-то есть на такое, раз это печатают. Не думаю, что просто забить пространство.
2: Вестибюль вагона, 6 букв.
1: Купе?
2: Да, ну только 6 букв.
1: Купе. Тамбур.
2: Да, молодец.
1: Пиши.
2: Дай-ка. Так.
1: Тамбур.
2: 6 букв, купе.
0: Купе.
1: Ну там, да, там 2 П и 2 У.
2: Тамбур.
1: Купе.
2: А, или купе.
1: Купе, ага.
2: Так, крах отношений, 6 букв.
1: Расставание.
2: Расстав только влезает.
1: Ну, ты пиши в какой-то по две буквы.
2: А, да, в одной клетке,
1: ну,
2: две буквы, сейчас попробую.
1: Там дроби просто.
2: Слушай, как легко разгадывать с конвордами.
1: Ну, конечно, давай еще.
2: Красит морковку в оранжевый цвет.
1: Игорь.
2: Игорь. Тут буква Т пятая.
1: Игорт. Игорь-т. Игорь.
2: Да каротин.
1: Ну, он же красит. Нет, Игорь красит.
2: Игорь?
1: Да.
2: Игорь и каротин, они посменно работают.
1: Давай еще.
2: В Рим пришел, увидел и осквернил. Третья Н.
1: Рим?
2: В Рим. Не в Рим?
1: Ну да, не в Римне там.
2: Не в Римне, да?
1: Не в Рим. В Рим пришел, увидел и осквернил, не победил?
2: Да, осквернил. Почему?
1: Ну, я не знаю.
2: Третья Н. Третья Н.
1: Турист.
2: Турист. Третья Н как раз.
1: Третья Н. Тунист.
2: Тунист. Блин.
1: Я говорю, это вообще легкотня.
3: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
4: Мое любимое мороженое – классика. Пломбир в стаканчике, как раньше.
5: Мое необычное – эскимо в лимон и глазури с рисовыми шариками и джемом из юдзу внутри.
4: Проще говоря, Муренкино.
5: Мое Муренкино.
3: Мороженое Муренкино. Найди свое.
6: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Юрадио.ру.
2: Вы еще не были в Вавилэнде?
3: Да были, ребят, были, да подожди ты.
4: Так, слушай, я хочу, да, можно, я думал, ты просто подольше уйдешь. Я хотел со слушателями поразгадывать сканворды по кайфу чисто.
5: Ну, а, по-настоящему?
4: Тоже. Да, ну интересно, получится у нас. Давайте, короче, смотрите, я говорю, задаю вопрос, а вы в чате, сами знаете, где пишете ответ.
5: Сейчас давай.
4: Сейчас вместе порешаем. Только ты, если знаешь, не подсказывай.
5: Хорошо. Тоже.
4: Значит, начинка птичьего молока. Поехали, пять букв. Давайте, сейчас там небольшая задержка, конечно.
5: Курица.
4: Курица, пять букв, сейчас проверяем. Ку, это в первых двух пишем, да? Рица, подходит?
5: Подходит, я же говорю.
4: Угу, угу. А если, то есть, если букв не хватает, допустим, клеток слишком много, то можно курица, допустим, да?
5: Ну, там, короче...
4: Тут хватает, тут все. Ку, курица.
5: Курица.
4: А вот, нет, все-таки вот человек написал суфле, молодец.
5: Попробуй.
4: Суфле.
5: Подходит.
4: Подходит, отлично. Подходит. Смотрите, значит, на L получается, по горизонтали тут, рыцарь короля Артура, получается...
5: Ланнистеры.
4: 8 букв, сейчас смотрим. Ланнистер.
5: Ланнистер.
4: Один, ну, рыцарь.
5: Ну, Ланнистер, да.
4: Вы пока пишите свой вариант. Наел. Вот Артем думает, что Ланнистер.
5: Либо Леонтьев.
4: Леонтьев.
5: Подходит.
4: Подходит. Подходит, ребят.
5: Леонтьев подходит.
4: Подходит Леонтьев, да. Значит. Подходит Леонтьев к Василию Ивановичу и говорит.
5: Да.
4: А где Петька? Так, ну-ка, давайте, ребят, рыцарь короля Артура.
5: Ну, это слишком
4: тут
5: сложно.
4: Тут варианты Леонтьев и Ланнистер. Но и мне кажется, что это другое что-то.
5: Ну, Ланнистер — это из «Игры престолов».
4: Конечно. Вот Денис написал. Ланселот.
5: Ланселот.
4: Ланселот.
5: Угу.
4: Получается, легендарный... Молодцы, спасибо. Легендарный...
5: Подожди, Ланселот — это персонаж из Mobile Legend.
4: Здесь в скобочках написано мелко. А-а-а. Рыцарь короля Артура или персонаж из Mobile Legend.
5: Все понял.
4: Значит, на Т, ребят,
5: да.
4: Ланселот у нас получилось. Легендарный Т-34. Но это легко. Это танк. Сразу, да, пишем?
5: Ну, нет, это Т-34.
4: Легендарный Т-34, Т-34.
5: Да.
4: Т!
5: -34.
4: Так, на 4 заканчивается слово. А вот это ты не знаешь, кстати, скорее всего. Была такая миниатюра у Райкина про доцента Горидзе. Помните этот знаменитый имя Горидзе этого в миниатюре Райкина? Я помню. Четыре буквы. На А начинается.
5: Ашот.
4: Ашот. Близко, но нет.
5: Орут.
4: Чё они орут? Нет, на А. Вот те, кто...
5: Авас.
4: Те, кто застал, да, Брежнева юнцом, знают, что это Авас.
5: О,
4: да.
5: Я не смотрел чат, кстати.
4: Это ваша фамилия, типа, как его Авас, а доцент тупой. Ну, смешно было, короче.
5: А, ну да.
4: Так, теперь, значит, Авас у нас получилось.
5: Да.
4: Смотрим. Так, значит, ЗЗ.
5: Авас 2107.
4: Да, меняю Вас 2110 на Вас в 2110.
5: Ага.
4: А смотри, тут, короче... По-моему, брак. Смотри, здесь что? Вот Авас. Вот, видишь, вот стрелочка.
5: Да.
4: Авас. И вот же стрелочка отсюда же. А, нет, это вот нарисовано.
5: Ну, видимо.
4: А, тут вопросы и рисунки. Так. Смотрите, короче, чувак в маске. И он с такой штукой, и от нее такие искры. На букву С. Ну, то есть профессия.
5: Рейден.
4: На С Рейден.
5: Сварщик.
4: С Рейден.
5: Ну, это ты.
4: Когда выпью кофе, да, с утра. Нет, профессия, ребят. Самогонщик, пишет Димарик. Проверяем. А букв-то 7. Само. Само. Гонщик. Вот так здесь только.
5: Гонщик.
4: Самогонщик.
5: Гонщик. Да.
4: Самогонщик.
5: Ну, вообще-то не маска, а сварочный щит, попрошу.
4: А, извините. Извините. Да, сварщик.
5: Маска.
4: Извините. Так.
5: Сейчас тебе сварщики-то заварят там кое-что. Они тебе кое-что заварят там. Ага.
4: Боксер Мохаммед.
5: Но тут не будем шутить.
4: Не будем, потому что Али, три буквы, да. Конечно. Британка Найтли в роли Анны Карениной. Четыре буквы. Четыре буквы, вторая И, четвертая А. И А.
5: И А.
4: И А.
5: Ну да.
4: Все вписано.
5: и анальный.
4: Вот такие это, сканворды мне нравятся.
5: Ну все, да.
4: Ирина. Нет, четыре буквы.
5: Нет, Ирина это Салтыкова.
4: Ирина, а конечно. И Ирина Аллегрова, во-первых. Кира, конечно же.
5: Ну, Кира, да.
4: Все, ребят, спасибо большое. Вы самая умная аудитория
5: вообще,
4: в мире.
5: Реально,
4: дай бог
5: спасибо.
4: Вам здоровья, добренького, вообще молодцы.
5: Ну, реально, вы молодцы, правда.
4: Ой, так, эта песня в исполнении Андрея Катикова, который отвечает за эстетику в музыке в последнее время. Спасибо им большое. И Оджи Будда.
5: О, круто.
4: Песня называется «Бабки». Давайте послушаем ее.

Ну и завершаем марафон новинок. Давайте поставим, сегодня все-таки пятница. Как бы я сначала думал не включать, а потом подумал и включу. Это, короче, Балаган Лимитед, новая версия от Кати Гусевой и еще одного человечка. Там сначала развитие.

0: Один плюс один.
1: Ну что ж, веселая песня, как минимум. Вообще, как минимум, да. Весел. И еще последний раз, что-нибудь пятница, колбаса, давай. Все дела. Значит, Вахтанг приходил, битбоксер.
2: Да.
1: На этой неделе очень хороший был эфир. Он там битбоксил, что неожиданно, да? Приходил, да, битбоксер и битбоксил.
2: Да.
1: И он там, Вахтанг, спел мантру некую, вот там на грузинском языке.
2: Да.
1: И сейчас давайте вспомним, как она звучала. Ой-ой-ой, это не то, это не то, это не то, это не то. Да господи.
2: Но у него драм-н-бейс всегда включается.
1: Да, это, ну, как бы, потому что это же я. Так, вот, она так звучала, красиво, там, с обработкой и все дела. Да где, да ее по РСТ, где она?
2: Да, может,
1: вот.
2: Не надо.
1: Не, надо, надо, надо, сейчас, сейчас, это важно. Просто вспомню, для вас освежу, если вы не застали эфир.

0: Это чисто я с капучино пенку всасываю.
1: То есть он еще и поет, и драм-н-бейсит. Но я к чему это все? Валера наш коллега, талантливый парень, который автор мультика и главный мультипликатор, и автор сценария, он взял и доработал этот трек, навалил там волюме, так сказать, добавил драм-н-басовых мотивов. Смотри, как прикольно получилось. Типа рубрика «Знай наших».
2: А? Нормально.
1: Зариска какая?

0: Как мне нравится работать среди таких талантливых, творческих людей.
1: Ты хотел сказать, как мне нравится drum and bass, с этого начать.
0: Похвали Валеру, нет, не ерничай.
1: Да я его и так хвалю постоянно, ну, все, куда не, его не перехваливать.
2: Чуть-чуть сказал, чуть-чуть слово не сказал в эфире.
0: Валерка сделал твой друг трек, а ты...
1: Я рад, вообще молодец.
0: А я... Кирилл.
1: Кстати говоря, по поводу новинок, я тут сейчас лоббирую максимально вопрос по поводу прихода Крипа сюда. Вчера пишет Лил Кейт, говорит, у меня с Криплом вышел трек.
0: А мы говорим сейчас, расскажи нам новость, да, мы знаем.
1: Говорит, с Криплом вышел трек, говорит, поставьте ПЖ в эфир. Я говорю, подожди, еще у Крипла вышел трек? Нет. И тут я понял, что это про тот трек, который мы уже ставили, а что-то мы даже и не говорили, что он с Лил Кейт или говорили.
0: Ну, как-то... Не заострили на этом внимание. Да. Да, это в первую очередь как будто бы Лил Кейт и Крип.
1: Ну, она там припев, да?
0: Она там, да, и она начинает. Это у него там один куплетик. Да, то есть это, наверное, больше ее песня.
1: Ага. Ну и вот, я лоббирую, говорю, ну, Крипл, он же в Питере живет, поэтому сложно его выдернуть. Я говорю, пиши... Глебу, чтоб его... Она говорит, да-да-да, все, то есть... Ну, она просто его прям это сейчас задолбает с этим, как его... Ну, потому что мы, когда сами ему говорим, приходи, он там, да я в Питере, там... Ну, короче, серьезно этот вопрос еще не обсуждался, но сейчас она его прям будет торопить активно, потому что она-то хочет на радио очень сильно прийти.
0: Ну, да.
1: Ну, вот, и чтобы... Придется вот такая и мотивация.
0: Отличный повод эту песню сегодня еще разочек поставить.
1: Да,
0: такая она хорошая.
1: Конечно.
0: После рекламы, после детской минутки.
1: В детской минутке.
0: В детской минутке. Погрузить детей в пучину тоски.
1: Пока.
0: Да, давай.
3: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Верни.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
8: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
9: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
11: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
12: 1+1.
13: Я вспомнил, чтобы погрузить детей в пучину печали, есть своя песня.
14: Давай.
13: Детская, тоскливая,
15: иногда смешарики. Иногда случается, что вещи теряют свой смысл. Вот смысл окна, например, чтобы в него смотреть, а порой смотришь в него, а смотреть там нечего. Ничего интересного. Или вот какой смысл умываться по утрам, чтобы быть бодрым? А какой смысл быть по утрам бодрым? Какой вообще смысл?

0: кузинатор от нас никуда не денется. Смысл этого бульона, чтобы я его ел и набирался сил. Смысл этой кровати, чтобы я на ней спал и отдыхал. Пока этих смыслов вполне достаточно.
1: Главная ошибка, конечно, думать, что кузинатор от нас никуда не денется. Но как бы время идет. Так, дайте...
2: Кто такой кузинатор?
1: Кузинатор. Ну, это кузинатор. Это... А кто такой кузинатор, дорогие друзья? Пишите в комментариях.
2: Я не знаю, реально. Так, рассказываю вчерашние мои занятия, дневные, чем я занимался почти целый день. Короче, мне вчера доехал SSD на 2 терабайта. Хочешь знать, сколько у меня памяти на компе теперь?
1: Ну, честно?
2: Да.
1: Конечно.
2: 7 терабайт.
1: Ой-ой-ой, ого-го.
2: Ты можешь себе представить, вот сколько это?
1: Так-так, фу ты, ну ты.
2: SSD на 2 терабайта, 2 SSD по 500 гигабайт и один жесткий диск на 4 терабайта. И в итоге у меня теперь 7 терабайт памяти. И чем я вчера занимался? Конечно же, я... скачивал игры, устанавливал какие-то игры, устанавливались быстро, которые были куплены в Стиме на летней распродаже. Какие-то очень долго, которые пришлось, ну так скажем, покупать в зеленом магазине, потому что...
1: Артем заказал себе 2 SSD-диска, пошел на ПВЗ и получил SSD. Ну, 2 диска имеется в виду.
2: Ну, это...
1: Молодец,
2: вот,
1: нет, круто.
2: Ну, это миллениалы, я понимаю. Филиное куре, да?
1: Куриное филе, да.
2: Вот это, тревожный сыр, да, Кирилл?
1: Нет, подожди, кыр-сосичка.
2: Кыр-сосичка, да-да-да. Чисто мы мысли миллениала в любой рандомный момент. Филиное куре. У-ху! Тревожный сыр. Кыр-сосичка. А над вами смеются в рилсах. Что скажешь на этот счет?
1: Да, мы над ними смеемся.
2: Как бы, ну, когда разбираетесь, как нажать кнопку запись.
1: 1-1
2: экрана. Пенсионеры. А что я на вас наехал?
1: Не знаю.
2: Потому что вы на меня наехали.
1: Потому что
2: с
1: берега попутал вообще.
2: С моими SSD вы на меня наехали.

0: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Еш – попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
2: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
3: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
2: Так, огромное количество писем приходит нам в редакцию. Все спрашивают, вот уже 3 минуты, что такое Кузинатор из песни «Смешарики смысл». А я специально для вас навел справки. Не Кузинатор, а Кузинатора. Это значит из серии «Смешариков», из сотого эпизода, тут написано под названием «Смысл жизни». Там по сюжету, значит, бараш впадает в жесткую там депрессуху. Рутина, вот это все навалилось. Один день похож на другой. Знакомо, ребят, а? Так вот, значит, теряет он смысл жизни, как будто бы. И Каркарыч приходит ему на помощь и говорит: слушай, старичел, есть, говорит, Кузинатора. Это, типа, то ли существо, то ли место какое-то загадочное, которое способно дать вот ответ какой-то универсальный на вопрос о смысле бытия. Вот, бараш, естественно, такой говорит: класс, вообще идея, давай искать. Они отправляют, значит, в путешествие с Каркарычем там в поисках Кузинатора. Но в итоге... А давайте не буду спойлерить. Сами вот посмотрите, чем закончился сотый эпизод, если вы не смотрели по каким-то причинам. Сами. Давайте, наведите там справки, потом расскажете, что, нашли они этот смысл жизни или нет. Ну, а заканчивая линию печали в 1 плюс 1 пятничном, дальше только движуха, только веселые песни, поставим тоже уже упомянутую песню «Небо надо мной», Крип и Лил Кейт. Хорошая, лирическая. На новом радио.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Здорово, ребяшки! Здравствуйте! Всем привет, доброе утро! Салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, но радио суперхиты и суперновинки на базе. Ну что, пятница сегодня, соответственно, в эфире сейчас будет... Два диджей-сета подряд от двух великолепных и лучших просто диджеев. Это Валера Destination и диджей Любовь сегодня, хедлайнеры. Кирилл, давай выведем, выведи, пожалуйста, включи. Есть звук?
3: Нет.
2: Нет звука?
3: Так. Хотя, может быть, профиль другой надо поставить?
2: Не знаю.
3: Смотри, Morning Show. Наверное, нет, другой профиль. Morning Show. Может быть, вот этот сейчас, подожди. Вот, сейчас попробуй.
2: Вот а друг... нет, что, есть?
3: Нет.
2: Ты, кстати, профиль поставил, и там сбросились настройки. Там вот те, которые мы ставили.
3: А, да? Смотри, ну вот это обычное. А вот, может быть, тумба, вот это вот. Или да? Спешл.
2: Вообще никакого, да, эффект?
3: Может быть, вот этот? А, теперь я, короче, все тебе сбил, да?
2: Стой, подожди.
3: Блин, пацаны, что же вы не пришли?
2: Сейчас.
3: Тут? Нам же нужно... О!
2: Есть?
3: Ну все, пошло, пошло! Ура!

0: Есть звук?
1: Да, да, да. Ну, включи наушники, надень.
0: Так, ну-ка. Сейчас. Я тогда мотну обратно туда, в эфирный. Это,
1: мотню
0: я
1: обратно.
0: Я сюда в пульт подключил. Угу. Так, раз, два, три.
1: Ну, все. Ты ну, сам все. Слышишь?
0: Да.
1: Ну, все.
0: Я только не умею здесь предпрослушки делать. Типа, как диджеи делают? Они там на одно ухо делают и сводят они там, типа, за эфиром.
1: Ну, ты у них наушники в пульт воткнуты.
0: Да, но я не умею. Я знаю, это тут делается, но я не умею, как это делать. Я пока с этими кнопками мастер путаюсь. Поэтому я свожу прям на ходу. Я ничего заранее не умею. Так, чё, мы готовы? Диджей-сет, танцевальный микс от Валеры Destination. Прямо сейчас. Есть, да, звук?
1: Да, да, да.
0: Ну и все.
1: А что ты спрашиваешь, ты не слышишь в наушниках?
0: Нет, слышу, просто проверяю, все, вдруг все там есть. На пульте нету. Так, все, и погнали тогда. Раз, два, три. И...

0: нужно ничего.
1: Видели?
0: Кроме слов и
1: круто.
0: Глаз твоих.
1: Вообще.
0: Я не знаю никого, кто похож на нас двоих. Возвращаюсь я домой.
1: Нет какого-то эха, не кажется?
2: Сама песня такая, наверное.

0: Вот это сведение просто топовое. И, подождите, давайте разбираться, где я сделал не так. Давайте еще раз концовки.
1: Я просто представляю это в ночном клубе где-нибудь. Такой, знаешь, клуб опера.

0: Блин, я не успеваю в стык свести. Ну ладно, давайте попробуем. Вот и сейчас.
1: О, нормас.
0: Рано закончилось, ее надо было раньше ставить. Смотри, типа вот здесь. Это обучение идет параллельное у нас. Смотри, смотри. Вот сейчас. Да нет, еще раньше. Еще раньше, вот здесь. Да все, короче, ладно. Так, ставим. Но Валера Destination, он поэтому и на разогреве. И дайте шума для Майкла Джексона. Кто фанаты Майкла Джексона у нас в зале? Это клуб «Новое радио».
2: Дайте шума для Майкла Джексона.

0: Токио,
1: Багдад,
0: Россош,
1: Россош
0: и я забыл, как называется. Между Питером и Москвой город.
1: Кириши.
0: Нет. Двойное название. Эх, забыл. Сиско. Я не вижу ваших рук, господа уважаемые. Это новое радио. Диджей Сет. Вообще-то ты, МС Кал, ты должен кричать. Вау!
1: Вау!
0: Вау!
1: Вау!
0: Нариан Мар, да не Нариан Мар, не между Питером и Москвой. Вышний волочок, точно. Вспомнил я.

Ну, так себе сведение, конечно, пойдет. Вы тоже не заплатили за этот сет, если что. Так, надо что-то русское, да? Давайте, сейчас найдем.

Вот это сведение просто отстойное. Нет, подождите, у меня в голове это по-другому звучало. Давайте сначала песню слушаем. Да я пошутил, ладно. В ночном клубе. У меня по-другому это звучало. Так, я с концовки начну, если вы не против.

0: Ну хотя бы так. Спасибо за плохое настроение. Да, только худшая музыка, только худшие диджей-сеты, отвратительное настроение. Это все в диджей-сете Валеры Destination. Кирилл, давай ты, вот давай, нажимай, смотри. Смотри, жми на эту, на серединку, прям нажимай на нее. Выбирай песню, какую хочешь.
1: Ну, допустим, ну вот, например, вот эту.
0: Теперь вот сюда. Нет, сейчас, подожди, сейчас. Ты не выбрал. Еще сейчас, раз.
1: Еще вот, вот это?
0: Да, нажимай. Нет, подожди, стой. Ага. Ты хотел вот
1: ну
0: это,
1: вот это, да. Вот, загрузили, да?
0: Вот, мы загрузили.
1: А где она вот загрузилась?
0: Вот.
1: А, слева, ага.
0: Смотри, сейчас, короче, делай как, смотри. Ну вот, я синк автоматически нажал. Можешь, в принципе, когда чувствуешь, нажимать ее, но лучше на каком-нибудь...
1: А, так может ее сюда пододвинуть под первый бит? Или, а, она уже сама подвинула?
0: Я пододвинул.
1: А, ты пододвинул.
0: Что-то.
1: На кнопкой синк? То есть не вручную?
0: Нет, синк я свел уже. Но пододвинул руками.
1: Блин, сейчас.
0: Ну сейчас будет дроп какой-нибудь, и ты своди. Можешь через эффект. Вот есть такой. Ну, кстати, через него прикольно будет. Подожди, стой.
1: Ничего не происходит.
0: Потому что у тебя только эта половина. Давай, короче, через этот эффект ты своди.
1: Сейчас. Да блин, нет, не вовремя.
0: Не, нормально было, кстати.
2: Прикольно!
0: Смотри, смотри.
2: И диджей!
0: Вообще он диджей. Вот этот такой эффект здесь.
1: Угу.

0: Ага.
1: О, видишь?
2: Прикольно.
1: Это Кирилл свел вообще-то.
3: Это вот так вы, диджеи, работаете?
1: Да, вот этим они занимаются с умным лицом, прикинь. Ты сейчас это с нуля просто свел вот так.
3: Класс! МЦКал!
1: Это он. Сейчас на рекламу уйдем. Были танцы, всех качало, пишут, ну вот. Давай, наверное, на рекламу.
0: Ну, пусть поиграть минуточку.
1: Давай.
0: Буквально.

0: А вот я вокал, смотри, вырезал одной кнопкой вот этой. Но тут вокал, тут просто... Ну, короче, так, это тоже. Олег, привет. А там реально мы сейчас на всю Россию вот этим занимаемся.
1: Я, да, тоже об этом подумал сейчас. Еще какой-то чувак зашел, ты ему привет.
2: Привет!

0: Это я на второй этаж поднимаюсь без лифта.
1: Да. Под такую же крутую музыку.
0: Артема бьют за диджей-сет. Ну-ка как? Это батя бухой ночью пришел. И свет не включенный, он там то ведро зацепит.
1: Нет, он батя,
0: то швабру.
1: Смотри, батя, во-первых, вначале он пришел, вот он стучится в дверь.
2: Пацан, ты что опять нажрался? Опять, Сережа, я тебе говорила. Все мне всю жизнь испоганил, дети спят еще. Иди оттуда, откуда ты пришел вообще.
1: Так, вот, допустим, она его пустила, он заходит к сыну в комнату.
3: Давай, ясно, подожди, я, значит... Люблю я его, пущу уж, ладно уж, ну последний раз.
1: Это тарелки он бьет.
2: Куда
1: пошел,
2: ты?
1: Разбил тарелки.
2: Сервис мамин, трогай, сейчас убью тебя. Сейчас, вообще,
1: а давай он заходит, типа это, сына отчитывать за плохие оценки. Заходит.
2: Валерка, ты уроки сделал, ё-моё.
1: И леща, леща.
2: Какие уроки? Он еще в школу не ходит, ему 3 года, пьянь. Это соседи стучат. По стояку стучат.
1: По стояку?
2: Ну там Михаил опять там снизу, сейчас подойду вообще.
1: А это инопланетяне у него из лазерного бластера начинают пулять.
3: Типичная сценка, типичная история в семье.
1: Да, и потом диджей говорит: это диджей Валера Диснудайс, дайте шума для Дипишму! Все, давай на рекламу.
0: Дорогие друзья, мы прерываем суперсет на рекламную паузу.
4: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого. Ну, что ж ты

0: Реклама. Когда говорят «Муренкина», каждый представляет свое.
1: Изысканное мороженое «Вишня-черешня» с кусочками ягод и шоколадным топпингом.
2: Очень вкусный рожок с рисовыми шариками внутри.
0: У каждого свой любимый вкус, и это прекрасно. Мороженое «Муренкина». Найди свое.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
4: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. Элитек, Макита, Део, Гринборкс, Винартек, Геос и Чемпион. Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: До 8 марта ожидается до минус 20, минус 30 и даже минус 50% скидки в Техпроме на бытовую технику. Выбирай выгоду. Выбирай Техпром. Киров, Московская, 12, Московская, 171. Организатор ООТП. Срок проведения с 1 февраля по 8 марта. Подробности об организаторе и правилах проведения в магазинах Техпром.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Ну что, продолжается пятничный сет.
1: Да.
0: На этот раз новый диджей пришел к нам в студию.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Валерий.
1: Здравствуйте. Нет, вообще-то диджей Любовь. Валера Дестинейшн ушел. Да вы,
0: они
1: да,
0: просто
1: вы
0: похожи,
1: что не можете
0: как,
1: запомнить?
0: Нет, они как две капли воды похожи.
1: Внешне просто... есть некоторые сходства. Диджей да. Любовь лайфсет этот Олег написал в чате. Итак, да, вертушек, разогрев закончился в виде этого диджея Валера Дестинейшн. Он пока новичок. Переходим к хедлайнеру сегодняшней Качеллы. Это диджей Любовь.
0: Очкеллы.
1: Очкеллы.
0: Олег, я правильно понимаю, сейчас в машинах у людей написано на магнитоле диджей...
1: Любовь лайфсет.
0: Обалдеть. Вот это, тих... это вот Олег сделал,
1: ну
0: какой
1: вот,
0: молодец.
1: И вы, там, и вы говорите, что я фиговый диджей. Там у каждого сейчас в магнитоле написано диджей Любовь. Там не написано диджей Игорь Смэш или там не написано диджей, там какие у вас там никнеймы. Санечек.
0: Слава Сенсейшн.
1: Санечек Unbelievable, вот эти, не написано. Написано диджей Любовь. А диджей Любовь, как известно, играет песни только о любви. Поэтому сет диджея Любовь будет состоять о песнях исключительно о любви. Мы готовы?
0: Да.

0: Сейчас вообще трюк попытаюсь сделать. Диджей Любовь в студии. Дайте шума для Диджей Любовь и для Мота, и для Кчо.
1: Диджей Любовь, ты классный.
0: Я не слышу вас.

Ну, я еще раз говорю, это бесплатно. Вам за это не надо никуда деньги отдавать. Новое радио, диджей Любовь в студии. Спасибо, спасибо. Для бесплатного сета пойдет, но если хотите, можете заплатить, конечно. Ну, желательно, чтобы вы это сделали.

0: Посмотрите, может, там Валера Destination далеко не ушел. А я хотел вам медляк поставить после рекламы.
1: Да мы молча, вся страна сидит молча, кайфует. Ты че?
0: А должны кричать от удовольствия.
1: Наташа не кричала. Ужасно кричит. Это не поддержка.

0: Я же сказал, песни про любовь будут. Про любовь к России.
1: Давай, реклама.
0: Хочешь прервать эту песню?
1: Не хочу.
0: Я сейчас виноват перед тобой, что я... Ну а что? Ну давай, припев и...

0: рекламу.
1: Подожди, а что
2: ты? Ты тоже такой же диджей, как и Валера Дестонейшн и диджей Любовь.
1: Олег, я куда-то нажал и все.
0: Давай,
1: исчезло.
0: Давай еще раз. Сейчас.
3: Реклама.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Один плюс один.
8: Итак, дорогие друзья, мы снова в эфире, и прямо сейчас завершающая часть нашумевшего диджей-сета диджея Любовь.
9: Да, диджей Любовь в эфире, всем спасибо, привет еще раз, господа уважаемые, любимые радиолюбители, радиослушатели и радиодетали даже. Ну, вдруг нас транзисторы какие-нибудь слушают.
8: Тогда уж дальше давай пойдем, там, радио Нянин, радио... Шансон. Давай, давай, продолжай, поехали. Давай. Все уже готово.
9: Не знаю, это знаю Retro FM.
8: Поехали.
9: Давай.
8: Нет. А, о. Заработала.

0: Николь Шерзингер нету. Допустим, есть Бостон.
1: Кто?
0: Бостон. А Бостон нравится тебе? Бостон.
1: Какой певец?
0: Бостон.
1: А, Бостон. Вставь, конечно.
0: А потому что девочки не хотят танцевать под медлячок, они хотят вот такого вот.
1: Девочки, которые любили этот трек, они уже в таком ритме не смогут танцевать. Да, ты помедленнее чуть-чуть. Во.
0: Еще медленнее. Нормально, потанцуем быстро. Это я пока медлячок искал, просто нарвался на эту песню.

0: нет медлячков. Ну вот такой медлячок есть.
1: Давай, медлячок, у тебя 30 секунд.
0: Вот медлячок. 30 секунд, тогда мотаем, да, сразу на концовку.

0: связи был диджей Любовь, специально для нового радио. Любите друг друга и уважайте.
1: Все.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
3: Реклама.
4: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
5: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
6: Где купить новое платье?
7: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30 86 40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Здорово, ребяшки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, «Один плюс один». Кирилл Калинин и Райтраун уже на базе, всех диджеев прогнали. Пятница у нас сегодня, Кирилл тут за эфиром жмал на кнопки, что скажешь?
3: Это очень прикольно, хочется вот на кухне устроить какой-нибудь диджей-сет для своих, для друзей, постримить там, ага. Как бы. Но я думаю, что мне, чтобы разобраться, нужно полгода примерно.
2: Но тут, короче, смотри,
3: тут кнопки. Четыре кнопки.
2: Кнопки все программируемые, ты там под себя можешь все настроить с приложением.
3: Под себя я большой специалист,
2: под себя,
3: конечно,
2: да. Поэтому там реально, там надо настроить просто кнопки, выучить, какие что делают, и все, и просто на них нажимать.
3: Это классное хобби для человека, который любит музыку вот с детства.
2: А
3: для
2: ты таких... любишь музыку?
3: Я люблю музыку с детства. Да. Музыку. Черчение, ага. Физру, все вот это вот я люблю.
2: Ой, что уже обществознание.
3: Обществознание, да, обществоведение.
2: Я же говорю, 3 часа уже пролетело. У него там хаос какой-то играет.
3: А нет, а у меня же не играет. Сейчас, подожди, а что тут надо нажать? Нет. Видите, я уже сломал.
2: Уже все. Все сломал. Ну и ладно.
3: Прикольный хаос.
2: Поломал.
3: А не работает уже, наверное, да?
2: Не знаю.
3: Да, не работает.
2: Что-то не работает.
3: У меня играет, но не работает.
2: Вот, это вот как раз предпрослушивание, с которым я все не могу разобраться за эфиром. Если ты на кнопке «Мастер» понажимаешь, там, наверное, что-нибудь поменяется.
3: Ага. Не, ничего,
2: ну, не, ничего не меняется. Ну и...
3: Ну и ладно, давайте.
2: Ну и ладненько. Так, а чем займемся в ближайший час?
3: Ну
2: ближайший
3: что, час... Олег споет, я думаю, минут,
2: я думаю,
3: через
2: да.
3: 20, это же давно не
2: потом
3: было.
2: Потом попринимаем, наверное, звонки,
3: да,
2: прорекламируем
3: расскажут...
2: Радиохаб.
3: Радиохаб, скачивайте, пожалуйста, приложение, чтобы слушать и быть в коннекте с нами на одной волне оставаться.
2: По-моему, у нас опять кондиционер засорился, потому что он включен, но все равно жарко, или только мне жарко. Или он включен на 25.
3: А потому что он на 25, да. Включи, Олег, 17.
2: Да.
3: 25-17, так, где-то так. Включи,
2: это я могу и сам включить.
3: Вот, да, хочется услышать мнение, ну, реального человека о диджей-сете, который был в предыдущем часе. То есть, ну, глаз народа, так сказать. Поэтому в этой 60-минутке мы примем звонок.
2: Примем звоночки, да. Но тут, конечно, делятся на две категории люди, которые, типа, это лучшие диджей-сеты, это отвратительно было. Ну, получается, люди с чувством юмора и без. Ну, кто отвратительно говорит, серьезно, на полном серьезе. Тем не менее, я уже добился определенных высот. Это мой второй сет на федеральной радиостанции.
3: Ну а что тут? В целом, я из того, что вижу, очень даже положительные отзывы. Вот только один человек написал, не понимает, в чем прикол.
2: Роман Саныч, ну мы потом объясним как-нибудь.
3: Хватит музыку портить. Ну это не к нам, это к артистам вопрос.
2: Мы музыку не портим.
3: Они пишут же.
2: А где я испортил? Я же просто включал песню.
3: Музыку ты не портил.
2: Портил музыку, а что я делал такого? Ну ладно, потом как-нибудь разберемся. 25-17 просили.

0: человек написал, а будет скоро-скоро-скоро, видимо, в мертвых найках. Я же правильно понимаю, что пошел вайб 2К17. Ну, как тебе сказать, что касается Матранга, это да, вайб 2К17, но... никто не сможет меня остановить, это вайб 2К07, скорее. А вот этот трек, который был, никто не сможет меня остановить, он года 2008, наверное, или 2009. Так что...
1: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун. На новом радио.
0: Go shawty, it's a birthday, we go party like it's a birthday.
2: Ну, что, не хочется с народом like пообщаться? It's a birthday.
0: Короче, смотрите, не, пока нет. Я вот хотел вот что рассказать. Новость, которая меня впечатлила. Значит, во-первых, мы... Ну, это не впечатлило, это просто в продолжении новости, которую мы обсуждали, по-моему, вчера или позавчера, что хотят штрафовать за измены на работе. Помнишь, вот эта новость была?
2: Угу.
0: Типа там уже как-то что-то готовится в семейный кодекс, какие-то поправки. Но вот тут депутат Останина раскритиковала поправки в семейный кодекс, которые разрешили бы прописывать в брачном договоре санкции за измены. Вот говорит... Разве законом можно определить личные отношения, с кем сколько, в какое время спать? По ее словам, подобные положения — это вмешательство в личную жизнь россиян. Так что не факт, что такое произойдет. Что делаем? Продолжаем спать с коллегами.
2: Так подожди, хотят разрешить добавлять такой пункт? А что, раньше нельзя было добавлять пункт, если ты мне изменил, то отдай полквартиры?
0: Я вот так и не понимаю, потому что... При брачном контракте вроде бы можно было. Типа, измена там считается поводом там для развода, и там прописывается в случае измены, кто, ну, что получает.
2: Весомый повод, скажем,
0: ну,
2: так.
0: Да. А так, я не знаю, видимо, может, раньше измена на работе не считалась. Не понимаю.
2: Ты мне что, изменил? Я ухожу от тебя. На работе не считается. Это корпорат.
0: Блин. С бухгалтершей, что ли? Да, тогда ладно, ничего страшного. Такая новость еще. В Нидерландах пенсионерка, значит, перед тем, как отойти, пожелала, что... Ну, отойти...
2: Навсегда.
0: Навсегда, да. Отскочить. Пожелала, чтобы на ее похоронах станцевала красивая стриптизерша. И тут реально очень странное видео. Короче, цветы, вот эти вот все венки, фотографии вот этой вот женщины с этим, как его, со свечкой везде, mm-hmm. большие стоят. И буквально пилон, и танцует стриптизерша полуголая. Вот это очень странно выглядит. Посмотри, она вообще как согласилась на это мероприятие?
2: Ой, какой кошмар.
0: Как она согласилась?
2: Какой кошмар,
0: скажи?
2: Дай посмотреть.
0: Она же, ну там явка, наверное,
2: на похороны. А что, видео не увеличится? Ой, срамота, ооо.
0: Просто ей вот объяснили же, что надо делать, и она такая, газ, го, делаем, гоу.
2: Да что за бабки, ты сам станцуешь на похоронах, я уверен.
0: Ну, в целом, да, но...
2: Да и в таком виде тоже, если накинут двадцатку.
0: Это правда, но все равно... Как-то тоже со стороны женщины...
2: Ну, это где происходит все?
0: В Европе.
2: Ну, так
0: они,
2: оно,
0: ну,
2: понятно,
0: конечно. А вот новости из Америки, пожалуйста, тоже такая вот, значит, американец. Значит, отрезал себе самое дорогое, что у него было, и использовал
2: сотый
0: это.
2: Сотый бензин отрезал,
0: нет,
2: себе?
0: Нет. То, что поможет ему, допустим, как-то продолжать жизнь, но уже нет. И поджег его и использовал как зажигательный снаряд.
2: Кто как развлекается? Стало скучно человеку.
0: Короче, семью разбудил, значит, сосед, который уже там весь истек, говорит, который заметил пожар в их доме. На место тут же вызвали пожарную, скорую, спасателей, быстро ликвидировали возгорание. Вскоре... Сосед отмазался, что на него напали бандиты с ножом, но уже в больнице признался, что он виновен в пожаре. Он рассказал, что пробрался в гараж к соседям, отчекрыжил себе, облил это, значит, горючим из канистры, поджег и бросил как гранату. Вот.
2: Ну, а сумасшедший хотя бы?
0: Ну, я не знаю. На месте поджога следователи нашли канистру из-под бензина, кухонный нож и 4 зажигалки. Остатков, значит, его самодельной лимонки не обнаружено, но, видимо, она прогорела.
2: Это, так сказать, ручная граната.
0: Как вообще можно было
2: это? Ну, наверное, чужека с головой просто проблема.
0: Он такой, типа, пшик, и бросил. Fire in the hole! Affirmative. И новость последняя, которую я хотел рассказать. Чел создал соцсеть, где сообщения доходят со скоростью почтового голубя. Сообщение внезапно стало популярным, потому что многие реально устали от постоянных уведомлений. Здесь общение устроено почти как сотни лет назад. Ты в буквальном смысле выбираешь там птицу, в приложении. Ну, наверное, она там разблокируется за какие-то донейшены. А время доставки письма зависит от реального расстояния между вами и получателем. То есть можно отправить там голубем, колибри, вороном, кем угодно. И, ну, голубь медленнее всего написали. Если вообще никуда не спешите, есть улитка и черепаха, и все это можно наблюдать на карте в реальном времени и параллельно играть в мини-игры. Короче, то есть ты буквально пишешь сообщение, выбираешь голубя, отправляешь его, и вот сколько в реальной жизни голубь бы летел это расстояние, столько это сообщение будет идти. То есть я тебе что-то написал, отправил, вот я в Америке, и, допустим, это сообщение идет тебе полгода.
2: Прикольно. Ну, то есть голые фотки надо голубям отправлять.
0: Да.
2: То, что корень.
0: Ну, видишь, они же долго будут идти, потому что и к тому моменту тебе уже не надо будет.
2: А чтобы твою голую фотку, надо калибри выбирать.
0: Это знаешь, это как...
2: маленькая.
0: Ну, да-да-да. Это знаешь, вот как, когда там девушка едет к тебе домой, а она так что-то долго ехала, что,
2: это
0: в общем,
2: уже и
0: что тебе уже и не надо.
2: Что-то и спать охота.
0: Да, ты уже такой, да ладно, наверное, давай как-нибудь в следующий раз. И тут то же самое произойдет. Ладно, слушаем тогда музыку, а после рекламы попринимаем звонки. А это Бервульф с треком «Феникс».

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: я работаю, а ты отдыхаешь. Реклама.
1: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных для этого местах на официальных пляжах. Не заплывайте за буки и предупредительные знаки. Не отплывайте далеко от берега. Не подплывайте к идущим маломерным судам. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах.
2: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: плюс один. Калинин и Райтраум. На новом радио.
1: Так, ну что, 8495-232-16-32. Звоните. 495 — это код Москвы. Это значит, что мы в Москве имеем честь жить. Имеем счастье такое невероятное. Жить в столице, в Москве, в городе возможностей, в городе, который никогда не спит.
2: Молодец. Все?
1: Звоните, рассказывайте. Рассказывайте что-нибудь. Ну, просто что-нибудь, что, какие там планы выхода. Да просто поболтаем, реально. Нет никакой темы сегодня, потому что сегодня из развлечений было буквально лишь все, реально. Ну, только фокусы не начали показывать. В какой-то момент, мне кажется, начнем. Вот
2: скоро принц, через полчаса принц, будет фокус принц. С исчезновением ведущих.
1: Да, алло, привет.
2: Принц.
3: Да, привет.
1: Привет. О, привет, как тебя зовут?
3: Меня Саша, я все, в автоматы пойду играть скоро. Я
1: второй раз звоню. В автоматы? У вас до сих пор автоматы в городе? Вот это, где пятерочку кидаешь, а там 3 семерки.
3: Ну, почти есть.
1: А из какого ты города?
3: Набережные Челны.
2: Саня, о, как здорово, Набережные Челны. Санечек, во-первых, оцени, пожалуйста, по однобальной шкале диджейский сет в предыдущем часе. Ты же слушал, правда?
3: Частями, да.
2: Частями. Ну, как тебе, что понравилось, что не понравилось? Какие-то, может быть, советы, замечания? Прошу.
3: Да, один и один.
2: Один и один.
3: Да.
1: Ну, короче, понравилось ему.
2: Две однёрки.
1: А ты кем работал?
3: Да, я как сам бывший диджей, не бывший, а когда-то в 16 лет я... Мне сейчас 37, я в 16 лет отучился.
1: Ага.
3: С винила начал.
1: Свинила
2: — это... Это когда Артём первый раз микрофон включает утром, я думаю, с винила начал.
1: Да-да-да.
3: Первый.
1: Смейтесь.
2: А, винил! Я просто не понял.
1: Смейтесь, я сейчас, когда КМСом по пауэрлифтингу стану, я вас всех раскидаю.
2: КМС по диджеингу
1: тоже. Я всех вас раскидаю.
2: Санёчек, а у тебя какой был... Сань, какой был псевдоним диджейский у тебя?
3: Да я, как только отучился, хотел попробовать, это мне было 20 с лишним лет назад, и даже как бы не придумал, потому что походил по клубам по нашим, никто ничего меня не знал, потому что надо было кружиться в этой тусовке,
1: да.
3: Я был молодой.
1: И какую ты жизнь выбрал, кем ты сейчас работаешь?
3: Я сейчас обслуживаю заведения, рестораны, ремонтирую технику.
1: Ну, тоже прибыльное дело. А рабочие специальности, я тебе скажу, диджеи, они сейчас их заменят всех, а рабочие специальности, они всегда ценятся.
2: Да, респект тебе. Да, Сань, мне все не... Конечно, я не могу прям... Мне не дают покоя, что у тебя не было диджейского псевдонима. Вдруг вот, может быть, давай придумаем Сашке какой-нибудь диджейский... Ты же из Челнов.
1: Ну, давайте.
2: Саша Татарстан, например. Или там диджей Александр Челнинский. Ну, как пример, да? Давайте накинем еще. Надо обязательно какое-нибудь классное слово прибавить к своему имени. Вот видишь, как там диджей Валера Destination.
3: Да.
2: Диджей Саша Space, например, типа там космос, да? Что ты делаешь?
1: Я включаю песню, которую он бы мог играть.
2: Вот эту песню ты бы точно ставил у себя в диджей-сете.
4: Кубайдулина, Софи, Ренат, Ибрагимов, Алсум, Марат, Сафин, Лор, Дасаев, Ренат, Хамат, Вачулпан, Ментимер, Шайми, Фардов, Нуриев, Кубайдулина, Софи, Ренат, Ибрагимов, Алсум, Марат.
1: Да, именно поэтому. Все, давай, пока, мы слушаем песню.

0: ладно тогда, значит...
1: Классно, звонки приняли. Давай еще.
0: Давай, 8495-232-1632. А мы ничего сейчас не должны сказать?
1: До свидания, шоу закончено.
0: Нет, по поводу... Я только потом понял.
1: Да поехали дальше. Четыре,
0: да поехали, ладно. Так, тогда давайте еще звоните. Вот, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так. Сейчас. Алло, привет. Алло.
2: Так. Сейчас. Алло, привет.
0: Алло.
2: Алло. Так. Сейчас. Алло, привет.
0: Алло. Алло, привет.
1: Ну вот и поговорили.
0: До свидания.
1: Не выдержал человек натиска этого. Не прошел проверочку.
0: Нет, не прошел. Может, у него просто сеть залагала, и он, я надеюсь, на это.
1: Здравствуйте.
0: Алло, привет. Мне все-таки не хочется верить, что кто-то трубку бросает, когда нам звонит. Алло.
3: Да, алло.
0: Мы тебя не отвлекаем.
1: Это режим «отвлекаем слушателей от их жизни», да, когда человек дозвонился.
0: Да, алло, говорите быстрее.
1: Да, быстрее, да, я за рулем, да. Давайте, ведущие, что? Как тебя зовут?
3: Рамиль.
0: Откуда ты?
3: Ульяновск.
0: О, Ульяновск.
1: Ага. Почему ты так удивлен? Ты же сам нам позвонил.
0: Да.
1: Это когда дозванивался куда-то и с таким удивлением, типа, алло, что?
0: Да. Но он удивился, что дозвонился. Он никогда не дозванивался на радио.
1: Рамиль, ты рад, ты дозвонился на радио. Рамиль.
3: Да-да-да. Здесь я.
0: Да.
1: Да-да-да.
0: Рамиля, это ты поешь песню? Мой сонный паралич вновь не спится, утопил боль.
1: Ты же певец тот самый.
3: Нет, я не певец.
1: А, это не ты?
0: Не певец.
1: А как же?
0: А чем ты занимаешься?
1: Ну класс, спасибо огромное. Да. Рамиль у нас был на прямой
0: спасибо
1: связи.
0: Спасибо большое.
1: Из города Ульяновска.
0: А
1: здорово
0: говорил,
1: поболтали.
0: Я тебе говорил, надо было песню ставить просто. Сегодня пятница.
1: Давай последний разочек.
0: Давай, ладно, попробуем. Давайте Олег пообщается со слушателями. Олег.
1: Олег. Ну, насидел человек в телефоне. Ну, что?
0: Ну, нет, нет, все, пусть работает. Телефон завис.
1: Ну, все наперекосяк.
0: Просто тонем, реально тонем в прямом эфире. И музыканты до последнего играть не будут. Олег, разговаривай.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Подстава, конечно.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы, представьтесь?
5: А, меня зовут Алия, я из Казани. Я вообще не ожидала, что ты
1: звонишь. У нас прям татарские минуты на новом радио. Привет, Алия.
0: Подожди, подожди,
1: ой, извини, Олег, да, привет, ты умеешь.
4: Ты меня не перебивай.
1: Давай, извини,
4: Алия, здравствуйте. Вы попали на новое радио. Сегодня у нас нет темы, вы можете... Например, привет кому-нибудь передать. Вот эти вот двое ведущих никогда не позволяют никому привет передавать, а вам выпала уникальная возможность.
5: А, ну, я передаю привет.
0: Нельзя приветы
5: всем,
0: передавать.
5: Тем, кто может меня знать. Меня слушает сейчас мой папа на кухне. Ой. Я пошла в другую комнату.
4: Вот, привет вашему отцу.
5: Да.
4: Как ваше настроение сегодня?
1: Привет вашему отцу. Спроси, как папу зовут.
0: Ты не хочешь сходить в школу радио Кириллу? Какие-то базовые вещи, чтобы он объяснил.
4: Зачем? Я видел, как он там преподает.
5: У меня все здорово. Я варю борщ сейчас.
4: Наверное, вкусные. Вот бы нам покушать борщичку. Они издеваются надо мной. Кирилл, вот класс показывает.
1: Спроси, чем он занимается, где работает. Это интересно.
4: Кстати, да, вот тоже интересно. А вот работаете вы где?
5: Я не работаю.
0: Почему?
4: Ну, не, почему я уж не буду спрашивать?
0: Нет, надо спросить, надо. Почему?
5: Ну, на самом деле, я сдаю квартиру посуточно, это моя работа.
1: Ну, это тоже работа. Да.
0: Спроси, сколько стоит.
4: Сколько стоит, да, вот я хочу снять квартиру
1: в Казани. Да.
5: Ну, это зависит, конечно, от района, от локации. Моя квартира стоит примерно около 3-4 тысяч.
0: Бери, Олег, забронируй квартиру.
4: Ну да, кстати, это неплохая сумма. Я тогда ваши контакты запишу.
5: Да, кстати, хорошая реклама, приезжайте ко мне, да.
4: Ребят, извините, пожалуйста.
1: А, для нас бесплатно.
0: Бесплатно поживем?
1: Артем, go в Казань вдвоем жить в квартире.
0: А сколько комнатная?
5: Однокомнатная.
0: И получится.
1: Получится. Ты на коврике поспишь, я на кровати. Да.
0: Нет, давай как, смотри, делимся. Полночи я на кровати, ты под шконкой, и потом меняемся.
1: На Камане Маргане давай. Кто под шконкой, кто на кровати?
0: Давай. Камане Маргане, ты под шканарем.
1: Черт.
6: Я проиграл.
0: Да.
1: Ну класс, Алия, удачи вам в вашем деле.
0: Да.
1: Папе большой привет на, в комнату. Спасибо. Вы же на кухне большое. Сейчас, правильно?
0: Да.
5: На кухне, да. Все. На самом деле я слушаю уже очень много лет.
0: Ну это понятно, да, Алия, спасибо.
1: Мы рады. И, вы знаете, чувствуется запах борща, прям чувствуется через микрофон. Спасибо вам за приятные слова, Алия.
0: Пока, спасибо.
1: Хорошего вам дня.
0: Спасибо. Что-то я угарнул с этого, как его. Меня папа сейчас слушает на кухне. Ну, привет вашему отцу.
1: Привет вашему отцу. А почему вот все меньше и меньше на радио программ по заявкам, так называемых, вот этот жанр? Ну, во-первых, потому что сейчас уже странно передавать приветы по радио, потому что есть мессенджеры. А во-вторых, потому что все вот эти программы сводятся к одному. Я передаю привет Сереже, который сидит со мной рядом на диване. Никто не знает ни звонящего, ни Сережу. И это интересно только
0: да,
1: людям,
0: почему
1: которые...
0: это слушателям должно? Почему да, это
1: да, непонятно. Да.
4: Я не спросил, а интересно, она делает такой красный борщ или же все-таки оранжевого цвета, вот, ну как бы без свеклы? Никому не интересно.
7: Эти треки были новые, а когда нового еще

0: на новом радио.
1: Салама!
0: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
11: Это просто хахашка распирает изнутри.
10: Кирилл Калинин в кадре.
11: Приколист и талант.
10: И в центре главных музыкальных событий.
11: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
10: все, что звучит на новом, теперь на экране.
11: Музыкальные скоростя.
10: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
11: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
4: 16.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
13: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
15: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
16: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
17: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер «Яндекс.Афиша». Категория 6+.

кто бы знал, что идет. Слепы мы или нет доступа к смыслу? Дева ждет, что любовь близка. Только дай.

0: развития людей, а я не свел трек, потому что уже мысленно дома. Это Кирилл Калинин и Олег наш. Он вам не достанется ни за какие деньги. Другие радиостанции даже не мечтайте об Олеге.
1: Один плюс один, это пятничный. Да нет, я просто придумал смешную рифму.
2: Какую?
1: Запарился, типа, есть множество путей оперировать тетей. Ну, что-то такое, но не получилось. Не получается, знаете, срифмовать. Вот, а это тухлый последний выход. Как вот начинается с тухлого выхода моего в 7 утра наша программа, так и заканчивается.
2: Ну, я придумал рифму, но она тебе не понравится.
1: Поэтому и не произноси
2: ее. Есть множество путей, Майкл любит детей.
1: Спасибо. Значит, в понедельник встречаемся. В понедельник встречаемся, значит, 7 утра, как штык. Да. И чтобы были все, я буду по журналу проверять, потому что четверть короткая, нужно браться за голову, правильно? Городская контрольная скоро.
2: Ты знаешь, четверть, да жизнь короткая.
1: Ну, приходите в себя, да, вот коллега подсказывает, Артем Владимирович, жизнь короткая.
2: Надо
1: я всю душу в вас вкладываю, ага, и такое получаю в ответ, а? Мне что... Опять краснеть перед директором, на ковер идти. А я буду родителей вызывать. Я просто буду родителей вызывать, и все. И все. И тогда будете здесь стоять, ага, вот, и все. И будете глазки в пол потупят, стоят. Что же вы сейчас на уроке-то, а? Быстрее выключай меня.
2: Да.
1: Что же вы, а? Тоже. Плаксин вот стоит.
2: Ага.
1: Да. Все, смеемся мы и смеемся.
2: Да.
1: У нас смешки постоянные, а? На Камчатку сядем
2: маму
1: на последнюю парту.
2: Маму, вызови к директору.
1: У нас чуть что, у нас Плаксин и Селиванов. Они у нас все время, знаешь, все время. Как что-то произошло в школе, где-то окно разбили или что-то. Доску мылом намазали. А это у нас Плаксин и Селиванов.
2: А у меня батя не придет к директору, потому что знаешь почему.
1: Придет, очень я знаю, твоего папу замечательный человек. А значит, я ему позвоню. А ему позвоню.
2: Да и звоните, он трубку не возьмет.
1: Замечательно, мы с ним разговаривали.
2: Потому что он, знаете, где всех видел вообще. Он не придет.
1: Все, не могу придет. Я, все.
2: И у Брюса Уэйна родители не придут.
1: Пишу докладную на имя начальника Гарано. Все.
2: Что, кого? Гарано? Это что-то из Советского Союза, как вот эти вот.
1: Все мы из Советского Союза.
2: Да?
1: Да. Наркомат.
2: Я сказал Т, да, в конце. А что это, как это расшифровывалось?
1: Городской отдел народного образования.
2: Это Гарано, а наркомат как расшифровывалось?
1: Народный
2: комиссариат.
1: Раньше же были комиссары,
2: да.
1: Наркомы, да, народные, да, комиссары. И потом их после войны заменили на министров зачем-то.
2: Это тогда еще, когда были статские советники, или это уже...
1: Нет, статские советники же в империи,
2: да,
1: были, да.
2: А правильно я понимаю, что статский советник — это было такое же звание, типа, как, допустим, как армейское, только гражданское?
1: Ну, это ж я не знаю. Я не застал эту эпоху. Я маленький,
2: да ладно,
1: тогда был.
2: Да ладно, что ты рассказываешь.
1: Я маленький совсем, ага, был, что там?
2: Да все ты знаешь, все ты помнишь. Не, я насколько
1: Олег
2: понял...
1: Олег в угол встал.
2: Поправьте меня, я пытался поизучать этот вопрос, что статский советник — это типа такое же ранговое там звание, как и там армейские или какие-то, но при этом на гражданке.
1: Извини, пожалуйста.
2: Да.
1: Олег в угол встал. А и постоишь, ничего страшного с тобой не сделается. Подумай, постой. Все.
2: А ремень-то зачем снимаешь?
1: Чтобы штаны снять.
2: Шлюпать его пойдешь сейчас.
1: Ребят, пока, все, больше невозможно эту чушь вообще говорить в эфире, поэтому перенесем ее на понедельник.
2: Нет, еще 3 минуты.
1: Еще 3 минуты?
2: Ладно, не надо.
3: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
4: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: по полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
8: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
7: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
9: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: radio.ru. Новое. Троекратное громкое ура, ура, ура. Чепчики в потолок. Откладываем все остальные сложные дела на понедельник и начинаем наслаждаться законной пятницей, с которой я тебя и поздравляю. Музыкальная составляющая от нового радио в исполнении твоих любимых артистов. Суперхиты, суперновинки и твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже здесь. Всем огромный пятничный привет.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещ.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Это Джонни, его суперхит «Мне не больно». В эфире нового? Нет, мне больно. Очень больно. Рассказываю ситуацию. Сегодня утром ехал традиционно на карше и не посмотрел уровень бензина. Я думаю, дальше рассказывать уже не нужно все это, да? Решил заправиться, и вот тут началось самое интересное, конечно. Короче, либо нет бензина, либо за 100 с лишним рублей за литр, либо, если есть дешевле, то... только наличка. Я не знаю, почему они не вывешивают объявление. Обязательно нужно у продавцов узнавать. Доехал максимально, как мог, до работы. Оставил машину и дальше уже шел пешком. Но вот насколько хватило бензина, так и доехал. В общем, к чему я это все? Во-первых, я прекрасно сейчас понимаю всех водителей, которые стоят часовые. У меня друзья стоят по часу, по полтора на заправках в очереди. Прекрасно понимаю нервы водителей. Я за вас. Я прям за вас. И огромный совет. Носите с собой всегда наличку. Побольше налички. И будет вам счастье.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. «Стальные ядра». Здесь собираются свои. 18+.
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
5: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Это Бруно Марс со своим суперхитом в эфире нового. Извините меня, конечно, но я немного продолжу тему бензина, которую рассказывал буквально 20 минут назад. Новость подоспела. Прям как будто интернет меня слышит. Вот ощущение, что слушает интернет и новости подсовывает. Гадалки и ясновидящие обещают российским водителям снизить расход бензина и превратить 92-й в сотку с помощью магии. Ассортимент услуг пишут широкий, от отвода автомобильной порчи до ритуала с привлечением бензина. Но главное правило магии – держать все в тайне, иначе работать не будет. Значит, среди услуг смотри, что предлагают. Отлив навозки от негатива – 1500, рунический став – 7000, поиск проклятых иголок в салоне, который поддерживает порчу – 9000, оберег медвежья лапка – 15000, заговор золотой вещи, соль по углам, машины и чтение заклинаний – 2 недели – 16000 рублей. Кто-то верит еще ведь в это, согласись?
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья, и...
3: Поставьте лучше Кеша вместо детской
4: минуты. Ну еще бы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип-гитар желтой ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
5: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
2: Ну надо теперь наоборот.
6: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо
5: я
2: лучше.
5: Прям, я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
5: говорят,
2: костра, да.
5: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «1+1». То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
5: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
2: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
5: А, да?
2: Да.
5: Блин.
1: Реклама. Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он! В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
8: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Где суперхиты?
14: У нас в чарте.
15: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
15: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
15: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
15: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
15: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
15: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17:00.
15: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
15: Поехали.
1: 16+.
16: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту вернем рублями. Вернем рублями.
17: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
18: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
19: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: Та песня от команды Йоу в эфире Нового Радио в преддверии выходных и отпускных. Не в последний раз напоминаю тебе о том, что у Нового Радио появилось официальное приложение Радио Хаб. Чтобы суперхиты и суперновинки были с тобой 24/7. Во-первых, бесплатно. Во-вторых, без регистрации. В-третьих, стабильный поток. Ты можешь выбирать любимое из нашей библиотеки контента. В общем, где бы ты ни был, мы будем рядом. Всегда. Всегда. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений. Категория 12+.
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер Парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер Парк».
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепсе. На Октябрьском 24 под часами.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Недельные итоги музыкального чарта наших друзей ВК-музыка. Далее по плану. Все самое свежее и интересное за 20 минут в исполнении моего коллеги Данила Михайлова и главного редактора ВК-музыка Сергея Мудрика. Открывай новое с новым. А я Вадим Данилин. Очень скоро вернусь и продолжим готовиться к выходным. Всем привет!
2: Fresh Talk.
3: Самый сок чарта ВК-музыки на новом радио. Fresh Talk.
4: Я вот смотрю сейчас на нашего звукорежиссера Мишу и думаю, он наш ровесник, а у него все волосы на месте. У Сергея Мудрика радикальная прическа, а я хожу очень даже с озером в лесу и прекрасно себя чувствую. Данил Михайлов тоже здесь, это Fresh Talk, друзья.
5: Сергей Мудрик здесь, да, человек, да, который просто озеро не в лесу, а вот просто целиком.
4: Ты скала, ты как
5: скала Дуэйн,
4: да.
5: Скала
4: как...
5: Дуэйн озера.
4: Он самый, Джейсон Стетхенкович.
5: Да, Дуэйн здесь причем звучит как какой-то предлог просто. Ты знаешь, это скала, Дуэйн, озеро. Вот между скалой и озером что-то.
4: Это как вот Comedy Club, ребята, да.
5: А, слушай, что-то мы сразу не туда куда-то пошли.
4: Пойдем туда.
5: Пойдем туда, тем более, что скала, озеро, пицца, как бы, я не знаю, это просто...
4: Очень миксуется прекрасно
5: по
4: вообще.
5: По 5 букв везде, да. Вот. Потому что именно с нового трека Сережи Пиццы мы начнем. Песня называется «Про Волока». И немаловажный факт, что Сергей принимает участие в ВК-фесте, о чем мы прямо с ним и поговорим сразу после того, как послушаем эту песню.
6: Yep.

0: Слушай, ну у него нет проходных песен, он вот
1: как умеет.
0: Подходит всегда трепетно каждому своему вокальному произведению.
1: Ну, ты, возможно, так тоже говоришь, потому что он уже у нас на связи, нет?
0: В том числе. И вообще, Сергей Пицца – это человек с самыми, наверное, добрыми глазами в российском шоу-бизнесе. Он у нас на связи. Сергей, привет.
1: Привет.
2: Да, здрасте, ребят, здравствуйте.
0: Было очень здорово тебя видеть в субботу у нас на Движе в рамках Дня московского спорта.

0: Лужниках, вот 100 тысяч человек, и ты так на расслабоне с коктейльчиком, по-моему, протеиновым стоял перед большой такой аудиторией. Класс вообще, органично, мега.
1: Да, я тоже был рад вас видеть на фестивале Нового Радио. Спасибо, что пригласили. В стакане был не протеиновый коктейль. Там была вода. Вообще, мой образ сложился из противопоставления всем остальным артистам, чтобы выделиться. Всем остальным артистам, которые делали шоу, которые выбирали костюмы, я решил противопоставить себя им и выйти на максимально расслабленном вайбе в Панаме и со стаканом, который, к слову, я взял у дочери. Это детский стакан с котиками.
0: Ну, это очень мило, это очень тебя характеризует. А теперь давай о твоей суперновинке, которая сейчас прозвучала в эфире Нового Радио, расскажи про песню «Проволока».
1: Это песня про очень сильную любовь. Когда любовь настолько сильна, что отсутствие этого человека причиняет боль. Я попытался воплотить эту идею этих стихов, которые, к слову, написал я вначале. Попытался воплотить ее в таком немножко этническом, мистическом виде с использованием живых инструментов этнических. Вот нам заезжал человек, который на народных духовых инструментах исполнял нам это все. Звучит свирель. Эта штука называется свирель, если что. Получилась, ну, реально такая мистика, которая еще воплотится в видео, которое мы скоро снимем с Максом Шишкиным. Ждите.
2: Слушай, ну, мощный заход, собственно, интересная аранжировка.
0: Ну да, в эпоху ИИ подтянуть прям
2: да уже все, сейчас все про ИИ там можно. С ИИ сравнить, естественно, в лучшую сторону всегда все будет. Но смотри, уже вышло 5 синглов в этом году. Очень мощный темп взят. Что нам ждать во второй половине года? Может, альбом?
1: Да, спасибо за вопрос. Альбома ждать не стоит, потому что я отказался от концепции альбома. В последнее время это совершенно для меня не актуальный формат. Я сам не слушаю альбомы, даже до конца ни один из последних вышедших и западных, и наших альбомов я не дослушал. Мы выпускаем синглы, мы стараемся максимальный упор сделать на каждый сингл таким образом, чтобы он получился самостоятельным, и сфокусировать все внимание на одной композиции. Добавят ее люди, не добавят, лайкнут, не лайкнут. Дальше будет еще одна композиция, и все только одну ее послушают. Вот. На осень у нас будет еще один сингл, он уже почти готов. И это с поэтической точки зрения одна из самых сильных моих работ будет. Я ей больше всего горжусь. Вот. Она будет более быстрая, она будет более такая брейкбитовая, я не знаю, как это назвать. Что-то рок с брейкбитом и немножко хип-хопа в плане рифм. Это будет осенью уже, потому что она достаточно печальная композиция. Мы решили ее выпустить именно осенью.
2: Будем ждать, но до осени еще далеко. Есть более актуальные новости. Уже завтра пройдет ВК-фест в Нижнем Новгороде 11, собственно, июля. Но еще интереснее тот факт, что группа «Пицца» примет участие в ВК-фесте в Москве, который пройдет 18 и 19 июля в ДНХ. Собственно, 19 июля «Пицца» выступает. Скажи, чего ждать от твоего выступления и какие, собственно, у тебя ожидания?
1: Мы давно не выступали на ВК-фесте. Это для нас большая честь и ответственность выступать на главной синей сцене. К сожалению, по прошествии многих лет моей карьеры музыкальной у меня скопилось уже такое количество больших, всем известных и необходимых к исполнению хитов, что уместить их в получасовой сет сложно очень сильно. А еще хочется исполнить новую, какую-нибудь хотя бы одну песню. И поэтому я очень сильно старался составить этот лист так, чтобы захватить все эпохи, все вехи моего творческого пути и порадовать максимально большее количество народа. Жду всех на ВК-фесте 19 июля. Мне кажется, мы там раздадим стиле.
2: Все же, Сережа, увидимся. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо.
1: Всех благ.
3: Fresh Talk.
0: Продолжаем выпуск, ну а теперь давай наша регулярная рубрика «Могли прийти, но не пришли».
2: ну, могли прозвучать в сегодняшнем выпуске, но не прозвучали. Дуэт Андрея Катикова и Оджи Буды. Вот как тебе такое?
0: Мило вообще, да.
2: Ну, там вообще норм. Катиков, вот уже видишь, уже пристроился ко всем. Там,
0: капитально
2: Сироткин,
0: вообще,
2: там, да.
0: Да.
2: Одно, другое, третье. Уже не знаю, с кем следующий будет фит. Вайн Дмитриенко очередной хит в преддверии концерта грядущего своего дропнул. Айс Гергерт, Артур Пирожков, Ислам Итляшев, Горилла Глю, Весна 305, Файста Фэмили и Фарго выпустили треку. L1 вместе с Кажи Обойму выпустил трек для ценителей.
0: Привет,
2: да.
0: Ребята!
2: Да-да-да, Кажи Обойму вернулся там спустя несколько лет с EP-шечкой. Марсель группа, но не с L1, а которая просто Марсель.
0: Которая со Степой из Питера, да?
2: Да-да-да, они к ним вернулся один из сооснователей группы, и все, они теперь в исходном составе снова играют втроем. Вот это первый сингл. Короче, много чего сегодня вышло, но предложу послушать новый трек группы «Три дня дождя», потому что она что-то давненько ничего не выпускала, такого еще, чтобы это было радиоэфирно, скажем так, а эта песня максимально доступна и называется «Повод».

0: давай обратим внимание, что какое лето, такая и, собственно, музыка у Глеба. «Три дня дождя» очень подходит нашей, собственно, обстановке, и композиция прям как саундтрек июля.
1: Да, ну, такое вот. Они, видишь, даже гитары не такие громкие, какая-то вот нежная в какой-то степени получилась вещь. Ну, по меркам Глеба, как бы, в общем.
0: Да.
1: Но рады, что он вернулся. Надеюсь, новых треков будет больше, а то что-то как-то они там затихли. Слушай, ну, дальше идем, слушаем чуть менее известные имена слушателям нового радио. Но я надеюсь, что этот трек им понравится. «Гудрон» и «Я Леся». Вот такие два артиста сейчас прозвучат. Песня называется «Все так и будет».
2: То, как ты смотришь на меня, заставляет забывать чужие имена. Я надеюсь, ничего не поменять, чтобы навсегда друг друга достать.

0: Папа приезжает, скоро познакомишь нас. Чё танцуешь так себе, да ты же гонишь, да? Я искал тебя так долго и ничего не ждал. Мне было бы страшно о таком даже мечтать, но...
1: Как ты смотришь на меня, заставляет забывать чужие имена. Я надеюсь, ничего не поменять, чтобы навсегда друг друга достать.

0: очень мило, как по мне. Я даже не знаю, как характеризовать, потому что если бы я в каком-то вот... Ну, часто я визуализирую, если бы в каком-то фильме как саундтрек прозвучал, то, скорее всего, прям залетел бы супер на ура.
1: Ну, посмотрим, да, может быть, это станет чьим-то саундтреком жизни, назовем так. Возможно, им станет и следующая песня. Артистка по имени Вика Кравцова, на самом деле, тоже звучала у нас. Но мы иногда возвращаемся к артистам, которые нам симпатичны, но пока еще не стали звездами, потому что всегда надеемся, что сейчас им удача улыбнется чуть больше, потому что музычку они хорошую уже делают. Хочется, чтобы ее услышал как можно больше людей. Вот Вика Кравцова тот случай как раз. Песня называется «All in Express». Действительно, очень быстрая, динамичная вещь.

0: Слушай, классник, а крем-сод никак не протежирует
1: Некрасова, нет? Нет, нет.
0: Окей, но на одном фестивале я их слышу прям как будто бы очень даже органично.
1: Ну, мне кажется, это какой-то фестиваль уличный, танцевальный, коих летом в Москве достаточно. Может, и увидим их на одной сцене, кто его знает. А вот эти ребята, кстати, выступали на «Дикой мяте», где мы с Романом виделись, между прочим, вот, которых совсем недавно, пару недель
0: это
1: назад
0: которые сейчас произошло. Прозвучат.
1: Да-да-да, вот прямо сейчас они выступали на главной сцене фестиваля «Синдром главного героя», группа называется.
0: Год назад мы познакомились с ребятами, очень классные они,
1: да,
0: конечно,
1: да, да.
0: Молодцы.
1: И вот сегодня они выпустили трек под своим названием, то есть self-titled, как это принято говорить. Песня называется «Синдром главного героя», предлагаю на ней
0: группа
1: сегодня закончить, да. И группа, и песня так называется.
0: Песня.
1: И песня
0: класс,
1: так называется.
0: Молодцы.
1: Очень легко находить в поиске в ВК-музыке, вот. Так что через неделечку еще раз обязательно услышимся и увидимся. А пока «Синдром главного героя».
0: Обратите внимание на этот запоминающийся вокал.

0: Fresh Talk на новом радио. Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+. Реклама.

0: Family. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
4: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
3: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
5: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
3: Только в «Киноджем».
6: На 4-м этаже «Джем Сити».
7: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
9: Новое радио.
10: Это вот это.
9: Новое.

0: Маригу ее обожаю. Суперхит на новом. Тем временем пишут, что, оказывается, учителя, госслужащие и финансисты чаще остальных выгорают на работе. Каждый пятый учитель в России находится в состоянии хронического истощения. Госслужащие выгорают из-за невидимого эффекта работы, а финансистов губят ежедневные, еженедельные, ежемесячные отчеты. Все остальные профессии не в счет. Так что давайте продолжаем работать, солнце еще не село. Отдельный вечерний привет Дальнему Востоку.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа. Выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
14: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
15: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
15: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
15: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
15: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
15: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
16: Союз.
17: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Мне почему-то каждый раз при прослушивании суперхита «I love it» от Icona Pop вспоминается фильм «Очень плохие мамочки», вторая часть, по-моему, где как раз-таки звучал этот трек. Помнишь, они отжигали ночью у одной из мамочек на дому. Вот это вот все. Вот сейчас бы вот это вот все, а не вот это вот все. Тем временем проснулись астрологи. Внимание, внимание, астрологи проснулись. Дев, Козерогов и Овнов, наконец-таки Овнов. Дев, Козерогов и Овнов в ближайшее время может ждать заметный карьерный рост. Именно этим знаком чаще других будут поступать интересные предложения, появится шанс проявить себя и сделать важный шаг в работе. Главное — не отказываться от новых задач и не бояться брать на себя ответственность. Вот и правильно, кому-то любовь, кому-то работка. Правильно, любовь приходит и уходит, а денежки хочется всегда. Девы, Козероги и Овны, готовьтесь, вам поступит предложение о работе.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
4: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Россиянам начали рекомендовать не ездить на работу из-за дефицита бензина, а перейти на удаленку. Это все новости к данной минуте. Не забываем, пятница за окном, а значит еще больше суперхитов, суперновинок. В новом на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее. Мы начинаем.
2: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.newradio.ru.
1: Ты думал все понарошку,

0: балды сейчас всплакнули, услышав суперхит от Миши Миллера. Hey, na, na, na.
1: Сколько лет прошло?
0: У меня, по-моему, даже еще в планах не было, когда эта песня появилась. Не помню. Так, ладно, не об этом сейчас. Еще раз, пока ты не ушел в выходные, напомню тебе, и буду таков, о том, что у нового радио появилось официальное приложение. Называется «Радио Хаб». Чтобы ты всегда слышал свои любимые суперхиты и суперновинки. Бесплатный, без регистрации. Стабильный поток и работа в фоновом режиме позволит наслаждаться каждой минутой трансляции. По поводу трансляции, можешь слушать эфир, а можешь наблюдать за студией нового радио. Тут кому что больше нравится. Выбирай любимые из нашей библиотеки контента. В общем, будь с нами 24/7 и не благодари. Главное, бесплатно, без смс-регистрации. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений категория 12+.
2: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.

0: радио. Реклама.
1: Мое любимое мороженое – классика. Пломбир в стаканчике, как раньше.
2: Мое необычное – эскимо в лимонной глазури с рисовыми шариками и джемом из юдзу внутри.
1: Проще говоря, Муренкино.
2: Мое Муренкино.
3: Мороженое Муренкино. Найди свое.
4: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
5: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
4: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
6: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
4: Только в Киноджем.
7: На 4-м этаже Джем Сити.
8: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
9: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Муз.нью-радио.ру.

любимых человека, нелюбимый смотрят фильм.

0: Это Сократ и его сон. Суперхит в эфире нового. Тем временем, не знаю, как в твоем городе вещание нового радио в Москве. Москвичи стали чаще пользоваться сайтами знакомств. Трафик вырос на 67% за первое полугодие. Наибольшая активность наблюдается в понедельник и вторник, а в четверг и воскресенье полнейшее затишье. Бери на вооружение хороших легких знакомств, и будет тебе счастье.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
3: Где купить новое платье?
4: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
2: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
1: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
3: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: таких на новом радио дофига. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к пятничным суперхитам, суперновинкам. На 20 минут без рекламы. Вадим Данилин тоже тут.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. muz.nyuradio.ru.

0: Моя Мишель, «Зима в сердце», суперхит на новом, не про зиму, но про лето, отпуск. Расскажу тебе очередную новость, но, в принципе, ты ее так прекрасно знаешь. Россияне, оказывается, отдыхают по принципу «живем один раз». Зарубежные поездки стали дорогими, выбираться на отдых получается редко, поэтому, если уж удается, то тур должен быть наполнен впечатлениями на все 100%. Найди себя в этой новости. Это наблюдение подтверждается тенденцией, о которой говорят многие эксперты. Выросла популярность комбинированных туров. Это когда за одну поездку смотрят сразу несколько регионов или стран. Например, в Юго-Восточной Азии комбинации можно построить бесчисленное множество. Хорошего отпуска всем, кто сейчас едет в сторону аэропорта. Мы продолжаем.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: было раньше. Лучше, конечно, перед... Со вторником с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамо-Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамо-Марацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. «Стальные ядра». Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Суперхиты и суперновинки — это, конечно же, замечательно, но новости, давно не было новостей из мира автомобилей. Например, одна очередная весьма интересная гласит о том, что Audi официально возвращает кнопки в свои автомобили. Компания признала, что водители устали от тотальных сенсорных экранов. Наконец-таки хоть кто-то додумался до этого. Теперь в новых моделях снова сделаю ставку на физические кнопки, удобную эргономику и качественные материалы вместо управления через планшет. Первыми обновленными интерьер получат A4 e-tron и Q7 e-tron. Переход на новый, ну точнее, хорошо забытый подход займет ближайшие 2 часа. Ура! Наконец-таки!
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости. Выходное. Все это выходное. Выходное.
1: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
2: Обожаю все выходное.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
3: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
3: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
3: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
3: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Поехали.
1: 16+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: О чем ты не спишь по ночам?

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Это, конечно, замечательно, красиво. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». 1999 год. «Руки вверх, я не отдам тебя никому», как сейчас помню. Купил я эту кассету. Есть алды здесь, да? Кассета продавалась, группа «Руки вверх», в синей бумажечной коробке. Бумажечной, слышишь, бумажной коробке. Ах, такая ностальгия, такая ностальгия. Я же хотел вернуться к вопросу про сенсорные и физические кнопки в машине. Почему хотел вернуться? Потому что мы с друзьями время от времени часто спорим, что же все-таки лучше. Сенсорные панели или физические кнопки. Ну и давай этот спор сейчас решим на месте с помощью слушателей нового, по-быстрому. Я приму 3 телефонных звонка от водителей. А вы скажете мне, что лучше, сенсорные панели или физические кнопочки и крутилки? Давай. Позвони мне прямо сейчас. 8495-232-1632. Позвони мне и скажи, что лучше, физические кнопки или сенсорная панель. И вот большинством все-таки определимся, что лучше. 8495-232-1632. Давай, позвони мне прямо сейчас и определимся. Я считаю, что физические кнопки лучше на автомобиле. Ну, я не знаю, может, потому что мне уже лет 46 с большим. Не об этом сейчас речь. Алло, привет.
1: Алло.
0: Да, привет. Как тебя зовут?
1: Люда.
0: Людочка, что лучше, сенсорная панель в машине или кнопочки физические?
1: Кнопочки. Ездила я на таком автомобиле. Кнопки, я за кнопки.
0: Кнопки, хорошо. Одно очко уходит в пользу слушателей. 1-0. Дальше. 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Еще два звонка. По-быстрому сейчас. Давайте, позвоните мне. 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Алло, привет.
2: Привет.
0: А что лучше, кнопочки или сенсорная панель?
2: Конечно, кнопочки.
0: А, спасибо огромное. Третьего звонка даже не предвидится, потому что 2-0. Кнопочки в автомобиле все-таки побеждают. Девочки, вам всем огромное спасибо и жаркой летней пятницы. Мы продолжаем.
3: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
4: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
5: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
6: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время монапрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мама, расскажи сказку.
8: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
7: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
8: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Эй, ребята, давайте, есть предложение. Всем, кто сейчас в автомобиле и, может быть, кто в пробке стоит, вы, сильно не отвлекаясь, сделайте, пожалуйста, фотку своей приборной панели на машине. Скиньте ее в наш мессенджер, пожалуйста. Очень прошу. К вопросу о том, сенсорные или физические кнопочки. Меня попросили заткнуться, я сейчас заткнусь. Сделайте, пожалуйста, фоточку вашей приборной панели на машине. Срочно скиньте в наш мессенджер. Жду фоточки. Там же, кстати, голосование в мессенджере проходит. Что лучше, сенсорные панели или физические кнопочки?

0: Новое радио.
1: Я уже заговорился. На самом деле, в вопросе панель сенсорная или все-таки кнопочки физические, в голосовании сейчас с большим, между прочим, отрывом побеждают физические кнопки. О, всем огромный привет. Да, это во-первых. Во-вторых, 20 минут пятничных суперхитов, суперновинок. Далее.

Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: этот рай.
1: Я, конечно, дико извиняюсь. Прекрасный, шикарный, красивый суперход. Суперход. Ход туда тоже можно. Суперхит. От Джонни «Воздушный сарафан» Мафиринова. Хочется немного продолжения темы автомобилей. Буквально несколько минут назад я спрашивал у вас, даже опрос проводил среди слушателей, что лучше, сенсорные панели или кнопочки. Подавляющее большинство, даже опрос этот в нашем мессенджере. Сейчас скажу результаты. 68% за физические кнопочки и 15% за сенсорную панель. Фу на вас, у кого сенсорная панель. Продолжение темы автомобилей. Очень интересная новость подоспела о том, что Xiaomi сделает свой рейнджик. Да-да-да. Компания показала кроссовер Skynomad N90, который станет первой моделью нового бренда гибридных автомобилей. Это почти 6-метровый внедорожник с упором на комфорт. Внутри ровный пол, поворотные кресла с атаманками, раскладывающийся столик. Покупателям предложат версии с двумя и тремя рядами сидений, а еще вариант кемпера с палаткой на крыше. Под капотом ожидается гибридная установка с 1,5-литровым турбомотором, а общий запас хода может достигать 1500 километров. Ну и всех, конечно же, интересует цена, самая главная цена. Кстати, сроков выхода пока нет. Цена стартует от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Не радуйся, в Китае от 2 миллионов 300. Я даже боюсь цифру произносить, какая стоимость будет в России у нас здесь.
2: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
2: Поехали!
3: По будням на новом радио. Моя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
2: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
3: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
2: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
3: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
2: С 6 до 8 запрыгивай.
3: Эвиленд. Хочется всегда.
4: Реклама.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
2: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
1: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
3: На 4-м этаже Джем Сити.
4: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
6: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье

этот воздух, как вата густой. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой.

0: Это Ольга Серябкина, ее суперхит «Бывший» в эфире «Нового». Ну а для тех, кто пропустил или не услышал, я напоминаю, что у «Нового радио» появилось свое приложение под названием «Радио Хаб», чтобы ты 24/7 был рядом, а мы были рядом с тобой. Стабильный поток, без смс-регистрации, работает в фоновом режиме. Выбирай, что тебе больше зайдет. Слушать эфир или смотреть трансляцию. Выбирай любимый из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты, суперновинки будут всегда рядом с тобой. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Это Кельвин Харрис. На секундочку, Outside, суперхит в эфире нового. Знаете, мне понравилось принимать телефонные звонки, поэтому я сейчас продолжу. Значит, расскажу я вам одну весьма интересную новость про холостых мужчин. Пу-пу-пу, да. Исследование одного там журнала показало, что холостые мужчины меняют постельное белье в среднем 4 раза в год. И я так задумался, думаю, неужели это правда-то? Слушайте, давайте сейчас это исследование на корню просто разорвем. Позвоните мне по телефону 8495-232-1632, если ты холостой. Нет, так, стоять, не звоните все подряд. Во-первых, если ты мужчина, во-вторых, если ты холостой. Просто анонимно расскажешь, как часто ты меняешь постельное белье. Договорились? Давай, 8495-232-1632. Как часто ты меняешь постельное белье? Давайте, звоните мне прямо сейчас. Я хочу с вами поболтать ерундой, все непременно. 8495-232-1632. Только холостые мужчины звонят. Мы сейчас вскроем правду матку. А что будет, если это будет правда? 4 раза в год. Это раз в сезон, что ли, получается? Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Привет. Как часто ты меняешь постельное белье?
1: Раз в 2 недели.
0: Раз в 2 недели. Нифига себе, какой ты грязный. Грязнули. Или не пачкаешься просто?
1: Не пачкаешься.
0: Не пачкаешься. Молодец. Все, спасибо. Так, раз в 2 недели. Следующий холостяк на связи. Давайте. 8495-232-1632. Срочно. Пока время есть, звоните мне прямо сейчас. Из любого города вещание Нового радио. 8495-232-1632. Алло, привет.
1: Алло.
0: Привет. Привет, ты уже в эфире.
1: Серьезно, холостой мужчина, всем привет, Москва, привет.
0: О, Москва, а ты откуда, из Москвы?
1: Из Москвы,
0: из Москвы. Давай, вот москвич, как часто меняет постельное белье?
1: Так, а я прослушал, сколько там, 4 раза говорили.
0: 4 раза в год, ну то есть...
1: Я раз в неделю меняю.
0: Раз в неделю меняешь?
1: 4 раза в год. Раз в неделю, конечно. Если кошка не приходит, еще не спит.
0: А кошка — это отдельный, конечно, разговор, больной разговор. Так, спасибо. У меня у самого кошка просто. Спасибо. Раз в неделю, раз в 2 недели. Давай последний телефонный звонок приму. 8495-232-1632. Да, третий телефонный звонок. Алло, привет.
2: Привет, привет.
0: А ты откуда?
2: Я с Мурманска.
0: О, Мурманск, привет тебе огромный. Ну давай, холостой мужчина, рассказывай, как часто ты меняешь постельное белье. Только честно, у нас анонимно это все, поэтому можешь не скрывать.
2: Все анонимно, да, все, да. Тогда прекрасно. Я просто вот слушал вас, слушал и задался вопросом, нужно ли его менять. Это очень сильно впечатлил меня, этот вопрос.
0: А почему его не нужно менять? Оно же грязным становится.
2: Так, а как оно грязным становится?
0: Ну ты же на нем ерзаешь, пот, грязь и все вот это вот с улицы несешь.
2: А, ну вот это я и хотел уточнить, собственно, блин, вот не менял ни разу.
0: В смысле, с рождения не менял?
2: Да, но там... В детстве мама за меня меняла, а потом я как-то перестал.
0: А-а-а. А ты из Мурманска говоришь, да?
2: Что?
0: Ты из Мурманска, да?
2: Да-да.
0: Но там у вас люди-то не потеют, у вас там нет такой температуры, чтобы люди потели.
2: Да-да, у нас холодно, никто не потеет.
0: Да, вот, тогда я прекрасно тебя понимаю. Спасибо огромное за звонок, но вот так вот как-то, как-никак выяснили все-таки, как часто холостые мужчины меняют белье. Ну, раз в 2 недели, ну, такое на самом деле. Раз в неделю, наверное, стабильно. Ладно, давайте закроем эту тему, опрос завершился, продолжим в следующем часе.
3: Реклама.
4: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не прыгайте, не ныряйте в воду в неизвестном месте. Можно удариться головой о грунт, корягу, сваю. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Взрослые, ознакомьте детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем выезжать на отдых к водоему, в туристические походы и на пикники.
5: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
3: Рекламная служба Нового радио «Киров». 730-90-0.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уюту дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Новое радио.
1: Запах темного шоколада повышает эффективность спортивных тренировок натощак. Участники исследования могли выполнить больше повторений, если нюхали темный шоколад 90% какао, чем молочный или воду. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим пятничным жарким суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин с тобой еще один час. Всем привет!

0: Клан «Карусель» со своим суперхитом в эфире нового. Кажется, одним спором в нашей жизни все-таки стало меньше. Помнишь, мы с тобой буквально на днях, может быть, сколько, ну, до моего отпуска обсуждали, кому в этом году ты будешь давать чаевые и за что. Все забывал рассказать тебе еще очередную историю из отпуска. В стране, где я проводил сейчас свой отпуск, если ты выбираешь, например, заправиться на заправке с помощью заправщика, то автоматически увеличиваешь стоимость литра бензина. То есть, грубо говоря, за 4 литра дополнительно платишь 25 рублей сейчас. Это если ты захочешь, чтобы заправщик тебе автоматически это все засунул там, куда нужно, что нужно и так далее. Но ты можешь сам заправиться всегда, выйти в жаришку 40-градусную, засунуть пистолет куда нужно, заправиться, да, будет бензин дешевле. Вот они, работа чаевых за границей. Может быть, нам тоже такое ввести? Автоматически. Это, между прочим, все узаконено на уровне государства. То есть, действительно, да, это называется полная услуга, полный сервис, заправка сотрудникам АЗС. 25 рублей за 4 литра добавляешь. Неплохо, я считаю.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
5: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
4: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в «Киноджем».
6: На 4-м этаже «Джем Сити».
7: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей на новом радио». Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Это Женя Трофимов и комната культуры. Да бегу в эфире новое, но продолжение темы любви. Извечный спор. Сколько должен мужчина зарабатывать, чтобы быть интересным для женщины? Если мужчина зарабатывает меньше 300 тысяч рублей, россиянки не согласятся даже на интрижку с ним. По результатам опроса, больше половины женщин сразу откажутся знакомиться с таким мужчиной. Уровень дохода россиянки оценивают по внешности, стилю одежды, дорогим аксессуарам и хобби. Ну и напрямую о зарплате готовы спросить лишь 17% респонденток. Но знаете, вот эти вот, которые меньше 300 тысяч зарабатывают, видели их потом пьяными, знаете, где-то вот около мусорки с 40 кошками. Ну, примерно такая у них судьба. Ну, не будем сейчас об этом, продолжаем отдыхать.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
1: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: Lost on You. Это Лаура Пергалидзе, более известная для тебя как LP. Между прочим, автор песен для Арианы, Кристины Агилера, Риты Оры, Backstreet Boys, Шер и многих других артистов. Нифига себе, я не знал. Я вообще изначально LP думал, что это Линкин Парк. А потом мне разъяснили. Прикинь, радиоведущий на радио. Я не об этом сейчас в эфире. Первая рабочая неделя моя после отпуска прошла немного тяжеловато. Ну, в принципе, слышите, да? Но дальше будет, я надеюсь, проще и легче. Надеюсь. Пока же перестаем говорить о работе. Впереди 48 часов радости, веселья, беззаботности, жаришки, горячих шашлыков и всего прочего. Мы это заслужили. Мы это заслужили. Потом заслужили. Отличных выходных напоследок тебе желаю. Прощаюсь с тобой до понедельника, со следующего часа. Данила Михайлов, мой коллега, 18 ОО по Москве. Не пропусти твою подружку Эви и ее пятничное вечернее Эвиленд-шоу. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял.
1: Реклама.
2: Где купить новое платье?
3: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
4: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
7: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
6: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
8: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое – это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих. Телец на двоих.
0: Новое радио.
2: Pureradio.ru.
3: А я люблю нас двоих, таких разных. И оркестр без нот, громче музыка.

любишь говорить паузами. А я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: новое радио.
1: Все так, и количество и того, и другого будет просто беспрецедентным, потому что ты выбрал нашу волну. Так, а что еще? Надо обратить внимание на время, потому что, ха-ха, выходные уже почти.

так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

случилось, скучать собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы. Сердце.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас? Хотелось спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВ ТУФМП 434-569-339-359.

0: Пир-коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем!
1: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить тебя в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

Суперхиты и суперновинки. Все так. Я думаю, один из основателей группы Faithless, Maxi Jazz, знатно бы офигел, массивно бы удивился тому факту, что вот в 2026 году его группа сделает фит с Биби Рексой. Ну а в целом очень даже танцевально по-вечернему. Более того, по-пятничному. Да, полный порядок. В общем, ребятушки, с этого трека, пожалуй, можно уже объявлять выходные открытыми. Ну а если пока что ты еще где-то там, не знаю, скучаешь немножечко, у тебя есть немного времени, чтобы просто позалипать и посмеяться, то добро пожаловать в виртуальную реальность, хотел сказать. Но в мультяшную реальность так точно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Cooper.ru/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: В Рок-Йетро что-то там про язык тела, как сказать, вымолвил, что ли? Очень хорошее слово, нравится мне. Молвить. Через 10 минут молвить начнет дорогуша Эвелина Малинкина, потому что в своем ленде она, ну, собственно, хозяйка. Эвелин, через 10 минут на новом радио. Тебе красивого вечера.
1: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
2: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
3: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
4: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
5: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время монапрасно. Запишемся. Все теплые. Оптик Ясно. Детский офтальмолог в оптиках Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
2: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
4: Новое.

0: радио.
1: Давай уедем в Эвиленд. Ребята, салют! Ура, пятница! Я просто очень рада, что наступила пятница. Вы слушаете Эвиленд, новое радио. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, очаровательный мистер Усишкин.
2: Мое почтение, дорогуша, вот у меня вот вопрос сразу. А в Эвиленде там как, молочные реки, сильные берега присутствуют? Там, может быть, пиво льется из крана, как вино?
1: Ну, может быть. Посмотри на нас с тобой. Ты ощущаешь вот все то, что ты описал? Или все-таки хочется что-то в этот ленд добавить с легонца?
2: Да.
1: Каких-то декораций в ленде явно не хватает.
2: Вдохнуть, так сказать.
1: Ребята, я, значит, господи, я вот смотрю на экран, у нас на плазме трансляция идет. Я просто пятно. Я сегодня вышла из дома без очков впервые за... Ну, я сделала очки осенью для зрения, и вот я, как правило, в них разве что не сплю, хожу в них везде. Я забыла, как выглядит мое лицо без очков, это раз, я не, просто знакомлюсь с собой. Во-вторых, я ничего не вижу. Почему-то автоматически все люди на улице выглядят как пальцы, как фаланги пальцев, которым просто ручкой лицо нарисовали, улыбочку. Вот так, все очень красивые. Но все почему-то одинаковые. Мне от этого жутко. Я поэтому сейчас хожу, всем заранее улыбаюсь, на всякий случай, вдруг кто-то знакомый, чтобы не показаться высокомерной. Потому что я смотрю на плазму, я вот вижу созвездие букв новое, а свое лицо, я просто пятно какое-то сидит. Пятно посветлее в темно-коричневом. Адекватно? Ты признаешься мне в любви так сходу?
2: Нет, на самом деле это было про то, что ты очки забыла. Ну да ладно.
1: Ужасно!
2: Вообще, Стиви Вандер тот еще тролль. Я читал мемуары Элтона Джона, и знаешь, что он рассказывает, Элтон?

0: полтора часа выдергивали, чтобы поздравить с днем рождения, а подарок был следующий. В самолете стоял рояль, за роялем сидел Стиви Вандер, его друг, прикинь.
1: Я извиняюсь.
0: Вот это, конечно, мощно, да.
1: Ребят, сейчас будет припев.
0: Мы вам всем... Я специально дотянул, да.
1: С этим признаемся. Вы лучшие, короче.
0: Лучшие!

0: Я считаю, что мы планочку прям задрали очень лихо. Дима Билан, Анна Асти, Стиви Вандер, вообще, Новое Радио, Эви. Просто.
1: И Усишкин. Какие мы все молодцы, мы лучшие.
0: Восторг,
1: значит,
0: да.
1: Докладываю результаты анализов. А вы что думали? Я теперь буду вам все рассказывать. Мы чуть попозже будем готовиться к вот этим вмешательствам. Значит, я все поняла, почему мне так лениво. Может быть, тебе тоже сдать кровь? У меня просто гемоглобин пришел 100. Если что, он должен быть хотя бы 140.
0: Так я же сдавал недавно.
1: И что у тебя?
0: Просто кровь сдавал, потому что у меня же как будто бы аллергия какая-то была.
1: Так, и что?
0: В итоге вообще ничего, все прекрасно, все анализы шикарный, да, и ты такой, блин, алло.
1: Как обидно.
0: Ну и слава богу, с другой стороны.
1: Но ты по страховке сдал?
0: Нет, конечно. Мне сказали... Да, сказали, что ты кровь можешь дать по страховке,
1: вот.
0: Но мне для этого надо куда-то было пердолить. А я за 1500 вот сдал у себя под окнами.
1: То да есть как
0: я...
1: это работает?
0: Вот так вот и работает. А чтобы сдать на аллергены, это другая история. Там есть анализ типа 1000 за 5, за 4,
1: ага.
0: А есть за очень дорого, который проверяет вообще все. А
1: ну ты сдай хотя бы на березу,
0: там
1: будет понятно.
0: Я сдал вот тот вот, который... И ничего.
1: А что ты тогда чешешься?
0: А потому что воды горячей нет, наверное.
1: А, ой, ребят, поэтому... ой, а у вас чего? Воду горячую отключают. Подождите, давайте-ка я напомню вам о том, как вы все не поддерживали меня, когда мне отключали эту воду.
0: Ну ладно, Рагуш, у меня огромный бойлер, и все.
1: У меня
0: знаю,
1: тоже.
0: Как включать.
1: А. Вот, вот, вот. Я и без бойлера справилась. Мне повезло, что отключение воды выпало на тот период, когда в Москве было лето. Это было в мае.
0: Я тут наткнулся на какую-то новость в пабликах, что мужик холостой меняет постельное белье, когда соло живет, 4 раза в год.
1: Что?
0: В год!
1: Нет, нет, нет,
0: да,
1: нет, нет, нет.
0: Вообще.
1: Нет,
0: то есть ты можешь себе представить,
1: нет.
0: А если он Казанова?
1: Нет.
0: А если там ночевала
1: нет,
0: барышня?
1: Стой,
0: а потом,
1: нет.
0: Понимаешь ли, да? И там чужой эпидермис мог быть.
1: Да там
0: замечен.
1: Вообще весь, всего
0: да.
1: Дома.
0: Запросто.
1: 4 раза в год? Ну, то есть
0: год.
1: Это праздник сезонный, да?
0: Ну, около
1: встречаем
0: того.
1: Зимочку, встречаем веснушечку, летушка
0: да.
1: И осень. Это очень плохо.
0: Получается
1: есть,
0: так.
1: Он же когда
0: не,
1: вот
0: ну,
1: болеет...
0: Не, может быть, он просто не дома живет.
1: Нет, не надо тут пытаться оправдать. А представь, он болеет, он потеет, когда болеет по-любому. То есть он на этом потном и вот так вот дальше и лежит. И ест по-любому там же. Да у него там целая вселенная микроорганизмов. А есть ссылка на него, чтобы мы все его заблокировали?
0: Ну почему на него? Это любой холостяк получается. Как бы не эксклюзив.
1: Парни, ну вы хотя бы когда девчонку приглашаете...
0: Да. А вот тут как раз магия 10 минут срабатывает. За 10 минут уборка идеальная.
1: И речь не только о смене постельного белья, я так понимаю.
0: Ну,
1: извините,
0: конечно,
1: извините,
0: там прям полремонт.
1: Извините, блин, прости.

0: Так, как надо думаешь, будет Димульку Уриха, когда встретим. А мы видели его, кстати, на нашем...
1: Да и Серябкину видели.
0: Нет, ее не было в Лужниках. Не было. А Димулька-то был. Надо было спросить ему, а что это мы у Леди Гаги подрезали?
1: Она здесь вот у нас в дверях только что не появилась.
0: Она в соседнем доме, буквально, мне кажется. Где-то вот в соседней студии обитает, потому что в прошлом году она была 6 раз в гостях у Нового радио. В этом году, мне кажется, будет 67. Секс-7! Значит, надо спросить, что это мы подрезали у Леди Гаги? Начало.
1: Покер-фейс.
0: Похоже, да?
1: Не-не, ну давай мы вернемся к тому, что нот всего 7.
0: Да-да-да. Нет, мы не осуждаем. Я вообще с большой любовью, абсолютно, с большим уважением, просто похихикать. Значит, друзья, мы сегодня в пятницу, как вы могли понять, по всей этой неделе, ну, нам вообще не хочется обсуждать что-то серьезное. Ну, вот лето, которое мы все пытаемся призвать. На улице, кстати, в Москве и в области хамам, потому что там завтра два циклона должны устроить какой-то хоровод и осадки. Я сегодня спрашиваю Алису: Алиса, какая погода в Москве? Она мне говорит: дождь начнется завтра в 11 утра и закончится 14 июля в час ночи.
1: Да, слушай, я уже думаю, неделю такой прогноз слышу.
0: Да, я думаю, Алиса, переобувайся прямо сейчас. Ты мне хочешь сказать, что все выходные будут дожди, а я планировала к родителям ехать в Зарайск. Это вот недалеко от Серпухова.
1: Зарайск?
0: Зарайск. Ну, около рая у меня родители живут, да. Понимаешь, там просто благодать, природа. За молоком нужно ходить пешком и в бидонах его таскать. Я звоню, говорю: слушайте, вот в дождь я и у себя посижу.
1: Я себя, знаешь, вот прямо сейчас представил, как я путник, понимаешь ли, оказываюсь в Зарайске, уж не знаю, каким ветром меня туда задуло. Я себе шагаю по тропиночке, а там идет Эви с Кромыслом. Вот это вот я, конечно, прям вообще...
0: А у меня был такой план в воскресенье проснуться и пойти вот за молоком, которое я не пью и ненавижу, но просто досуга ради. Ну, короче, дождь отвратительный и прочее. Сегодня мы с вами будем обсуждать вообще не то. Мы будем издеваться над теми, кто... Я, кстати, ни разу не ела шашлык этим летом.
1: Я ни разу не купался в природном водоеме.
0: Я тоже.
1: Вот. Ну, а середина лета, на минуточку.
0: Короче, друзья, кидайте, пожалуйста, в мессенджер фотки шашлыка последний раз, когда вы его ели, потому что все по-любому фоткали, чтобы всем прислать. Вот это вот, как твои дела, да-да-да, веришь ли мечтам, носишь майку.
1: А как ваш вторник?
0: Вот, поэтому кидайте все фотки своих шашлыков, своих дач, своих отпусков, чтобы люди, которым это только снится, а именно Усишкин, хотя бы посмотрели и вдохновились.
1: Да и снится тоже там по расписанию.
2: На новом радио. Реклама. Когда говорят «Муренкина», каждый представляет свое.
3: Изысканное мороженое «Вишня-черешня» с кусочками ягод и шоколадным топпингом.
4: Очень вкусный рожок с рисовыми шариками внутри.
2: У каждого свой любимый вкус, и это прекрасно. Мороженое «Муренкина». Найди свое.
5: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
6: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров Юрий Юрьевич».
7: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
8: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химпарк». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химпарк». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химпарк». База стройматериалов для вашего ремонта. теннис, настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
9: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
11: Новое радио. Слушай.

0: подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Я, кстати, сейчас приехала на такси и очень долго ждала таксиста, и уже думала, ну все, я на грани между успеть и опоздать. И он мне рассказал, что выкинули на бабки прямо сейчас передо мной, и поэтому он задержался, потому что очень долго выяснял отношения. Он говорит, какая-то схема, уже не первый раз встречаюсь. Вез двух женщин.
2: А так... кто кинул? Мурат Легенда? Или нет?
1: Дед.
2: Помнишь такого?
1: Ты своими мемами из мезозойской эры.
2: Мемами,
1: вот именно, это мемы. Да. Я тебе, может быть, схему мошенническую принесла.
2: Давай.
1: Дай расскажу. Значит, он говорит, не первый раз. Он вез двух женщин преклонного возраста, такого почтенного. Значит, одна...
2: 30 плюс.
1: Ну, 35, давай хотя бы, хочу почувствовать себя молодой. Значит, одна вышла на светофоре. Буквально там за 100 метров до точки назначения. Значит, он довозит вторую, и вторая говорит, это она вызывала такси, у нее должно было списаться с карты. Вот она должна была платить, я тут ни при чем, выпустите меня из машины.
2: Разбойники.
1: Да, он такой, как я могу вас выпустить из машины, у вас стоит наличка. Такая, нет, это она должна была заплатить. Она говорит, сейчас я ей позвоню. Она звонит, трубку-то не берет, говорит, я ничего не буду делать, у меня денег нет, она вызывала, вы меня обманываете, там карта. Он такой, да у вас наличка стоит. В итоге он просто сказал, что он не стал ругаться. Да, и просто
2: потому что так
1: высадил.
2: Не делал, да.
1: Вот, но он очень расстроенный был, поэтому я ему оставил на чай.
2: Мне кажется, надо было на его месте тоже приемчик применить.
1: Какой?
2: Блокируешь двери и едешь, куда глаза глядят, а потом посередине МКАД говоришь, а все, я сломался, выходи отсюда.
1: Ну, кстати, надо было подсказать.
2: Нефиг так делать. Ну, вообще оборзели совсем.
1: А видно,
2: тоже
1: что хорошулька.
2: А потом садится следующий человек, и на него уже шеф вымещает злость.
1: Нет, он был очень...
2: Не-не-не, ну тут
1: хотя
2: красавчик,
1: я ему написала достаточно дерзко, потому что я смотрю, он 2 минуты 5, уже 7, просто я села в машину в 42 минуты.
2: Дерзко это было... Вы где?
1: Они где вы?
2: Да, да.
1: Нет, ну я просто думаю, стоит машина на месте, что происходит? Буквально в соседнем дворе. Я думаю, ничего, дойти туда. Вот. Но он был очень вежливый. У него рейтинг 5 звезд вообще-то. Я не знаю, какой у меня, но я надеюсь тоже, потому что я вообще лучший пассажир во вселенной.
2: Да.
1: Потом до этого, значит, меня вез таксист, который до этого вез меня на эфир. Он меня узнал. И такой, а помните, я вам тему подсказал для эфира? Тарелочниц. Че, бурно обсуждали? А он тогда рассказывал, что он с какой-то девчонкой, ну как девчонка? Девчонка 50+, ходил на свидание, а она с него потребовала в театры ее водить, да в рестораны. Он такой, вот она, старая ты, утварь, плесень. Решила поскакать тут по театрам да ресторанам. Да у меня есть деньги, я просто не хочу их тратить просто так. Мы с тобой только встретились. Поэтому, девочки, это и в 20, и в 30, и в 50. Вот.
2: Поскакать ты имеешь в виду?
1: Ну, поскачем, получается.
2: Стало быть. Мне кажется, вот эта вот песня сейчас и вызвала лето в Москве. Вот прям в эту секунду, ребята,

0: Мне тоже больше всего нравится на работе сидеть и музыку слушать, если честно. У Сережкина сейчас такой, ой, нам же сейчас надо что-то говорить. А что говорить?
1: А более того, новостей-то, кстати, хватает. Вот, например, ты тут про врачей начала, а, значит, одной барышне прописали кока-колу.
0: А что да. у нее? А,
1: начинаем сейчас, секундочку. Doctor were able to treat 63 years old woman who had been experiencing pain. Короче, у женщины какой-то комок из продуктов не переваривался, очень долго копился. И...
0: Она не могла покакать?
1: Ну, и это тоже, видимо. Так вот, оказалось, что там образовался из непереваренной пищи комок, и вместо операции врачи попробовали лечение кока-колой, потому что она же все растворяет. Так вот, ей нужно было пить по 1.5 литра диетической колы every day. И уже через 2 дня началось улучшение.
0: Получается, чтобы бороться с запорами, нужно пить колу?
1: Пить кока-колу, получается так.
0: Ребят, делайте выводы. У меня должен очень хорошо работать желудок и кишечник. Я могу привести этот аргумент гастроэнтерологу, которая пойдет, опять меня будет сейчас направлять на колоноскопию?
1: Можешь, как говорится, одно лечишь, другое калечишь. Диетическая кола, мне кажется, она вообще ничему не вредит.
0: Диетическая кола, она вообще просто нейтральна.
1: Ноль калорий,
0: она
1: все остальное,
0: лучше.
1: Да.
0: Я думала, что ее тошнит, потому что обычно от тошноты колу пьешь, и она реально помогает.
1: От изжоги.
0: Ну, от тошноты. Быть, не от знаю, тошноты? Что там с изжогой у меня не бывает, но вот тошнота бывает. Окей, мне тошно.
1: Я тоже плохо знаю, что это такое, но по
0: Нет,
1: ощущениям.
0: Вообще диетическая кола — это лучшее, что придумало человечество. Мне нравится, что каждый
1: Нет,
0: день выходит...
1: лучше это поджаренный хлеб в тостере и масло сверху. Вот это вот лучше.
0: Да.
1: Все-таки.
0: Нет, если вот хлеб в яйце об
1: как
0: об,
1: греночка об, такая, как да, это? Получается? Об как это?
0: Как это? Как это? Об У меня что-то этот...
1: Обволочить,
0: ну, да,
1: обвалять.
0: И окей. пожарить.
1: И пожарить.
0: Ты знал, что некоторые называют это петушки?
1: Нет.
0: Что у этого... Я думала, что это какой-нибудь...
1: Жиган?
0: Френч толст. Что-нибудь такое. А это, оказывается, в некоторых регионах называется петушки. Хлеб, который ты обжарил в яйце.
1: Все же знают, что петушки — это на палочке леденец.
0: Да, но, видимо, из-за того, что остается вот яйцо вот так шлейфом после хлеба, возможно, я не знаю. Uh-huh. Друзья, это вот сейчас мы опять вернемся к микрофлоре.
1: Займам.
0: Микро. Да. Ой, какие мы тупые, надо, наверное, да, отдохнуть.
1: Немножко, давай, да.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости. Все теперь выходное.
2: Выходное. Да, это новое. Выходное радио.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефис-моторс.ру».
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту, вернем рублями. Вернем рублями.
6: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
13: АО «Альфа-банк» 6+.
14: А поехали всей семьей.
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
17: В этом весь Т.
16: И в этом весь ты.
18: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Эвиленд. Хочется всегда.
1: Я напоминаю, что у нас сегодня фотографическая перепись ваших шашлыков.
2: Я один раз поглядел, значит, в мессенджере фотографии, и все, я свернул. Я больше не буду смотреть.
1: А я смотрю, мне очень нравится. Хотя тут есть интересный вопрос от Василисы. А кто-то вообще умеет их жарить? Может быть, это вообще бот и фейк написал?
2: Ну да, и жарить
1: речь была не об этом.
2: Виду.
1: Но тем не менее, на самом деле, у меня подружка встречается с армянином.
2: Так. И это говорит о том, что ты сейчас будешь стереотипное опровергать.
1: Но нет, не он вообще супер стереотипный. Он говорит, что никто, кроме них, не умеет шашлык делать. И что шашлык из курицы — это не шашлык. Я такая, роднулька, ты давай вот мне зубы не заговаривай. Ты так и скажи, что ты курицу нормально пожарить не можешь. И вот сразу вот эти отговорки пошли. Шашлык из курицы не шашлык. Это не настоящий шашлык.
2: Ну вообще грузины, когда на первых порах, когда вот там ты приезжал, что там лет 15 назад заказывал хинкали и говорил, а вы их можете поджарить? На тебя смотрели, знаешь, с таким вот пренебрежением. А сейчас?
1: Нет, они
2: даже в Грузии.
1: Так... Нет, да... нет, настоящие грузины так делают. Они сделают. Но
2: они
1: ты
2: все
1: перед этим...
2: тебе пожарят и еще смородиной зальют,
1: нет,
2: если захочешь ее в мороженое макать. Будешь.
1: Нет,
2: все сделают,
1: да дай договорю,
2: дай
1: блин.
2: Давай.
1: Я говорю, они все это сделают, но перед этим вылет на тебя кушат вообще всего. Потому что я вот была в Грузии в мае. Я, как ты помнишь, я говорила вчера, не ем мясо красное.
2: За деньги, да.
1: Я говорю, мне хинкали с сыром. Он на меня смотрит и говорит, девочка моя, ну ты издеваешься? Ну это не хинкали. Ну как? У меня шапка упала.
2: Ну хорошо, дайте мне вот этого теста, завязанного в узелок с сыром.
1: Нет, это к тому, что они
2: назовите
1: все сделают. И сделают все вкусно. Но он скажет, это не хинкали. Дорог, надо, с бараниной очень вкусный. Очень вкусный. Это вообще чушь. Но они очень клиентоориентированы, да. Потому что приготовить могут абсолютно все. Но это будет с таким видом. Потому что мы такие, ну нам вот, нам бы одну хоть. Одну, вас сидит 6 человек. Это несерьезно. Мы велись на все. На все, что... Неси все. Неси все. И просто все это упаковывай, потому что там огромные порции. Но было вкусно. Ну, шашлыка хочется, если честно. Какого-то вот такого вот на костре. Вот ты сидишь.
2: У
1: вот
2: нас корпоратив
1: вот.
2: Через неделю. Все нормально.
1: А шашлыка-то
2: все
1: там
2: будет.
1: Не будет.
2: Почему не будет?
1: А ты вообще видел тему этого корпоратива?
2: Да. Такой
1: а
2: славянский
1: вообще...
2: стиль.
1: А ты знал, что вообще у нас корпоративы с темой проходят?
2: Слушай, ну предыдущий, вспомни. Тоже
1: да,
2: все
1: я
2: в славянские косоворотки нарядились.
1: У нас в прошлом году была тема вечеринка а-ля Рус. И у нас Роман Саныч был в таком народном костюме. Вот прям он как Иван Царевич вышел.
2: С цветком.
1: Да, да, да. И были люди, которые тоже готовились и по дресс-коду пришли.
2: Я, например.
1: А что у тебя было?
2: Я тебя умоляю, я же тебе рассказывал, что у меня вышиванка там из
1: точно,
2: ткани.
1: Точно, точно,
2: да.
1: Было, было, было. Просто я в тот момент уже, я вообще плохо тот корпоратив помню, если честно. А в этом году...
2: А ты тоже, потому что не в народном пришла. Ты, представляю, ты бананами листьями, например, обмоталась.
1: Я еще тогда сказала, что если бы я пришла в народном,
2: вот.
1: То у вас бы ни у кого не было шансов. А там вообще-то подарок дают за костюм.
2: Да.
1: Я просто люблю своих коллег и даю возможность выиграть. Поучаствовать и почувствовать вкус победы. Потому что сейчас там всякие вот эти сказочные существа. Ну, я могу прийти.
2: Леший, водяной и так далее. А по поводу сказочных существ. Сказочный, сказочный. У многих сразу дополняется это словосочетание другим словом. Так вот, американская телеведущая в прямом эфире заявила, что сборная США по футболу стала первой командой в истории, которая сыграла одновременно против двух стран. Как сыграла?
1: Чего?
2: Причем еще и победив. Одновременно сборная США победила сборную Боснии и Герцеговины. Да. Чехии и Словакии.
1: О, ну, Чехия и Словакия тоже супер. Вот сейчас особенно. Босния и Герцеговина.
2: Босния и Герцеговина.
1: Ну, мы слушаем и не осуждаем, конечно.

0: Land на новом радио. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Где купить новое платье?
2: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
3: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер Парк». Комфорт-класс на Прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер Парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мама, расскажи сказку.
7: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
6: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
7: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Продолжаем вечер пятницы.
1: Я вот не знаю, у всех ли сейчас играл Артур Пирожков, но я думаю, большинство сейчас слушали композицию «Зацепил». И вот, Эви, скажи мне, пожалуйста, ты как представитель телевизионного канала в прошлом, друзья, канал Муз-ТВ, Кирилл Калинин там записывает программы, смотрите, наслаждаемся вместе, хит-парад нового радио и так далее. Так вот у меня вопрос. Когда выбирали артиста года, это вот лет 5 назад было, и Александр Рева стал артистом года, у меня, или певцом даже года, певцом, у меня вопрос, а что Диме Билану делать в такой случае, например?
0: Ну, у него вроде уже есть такая тарелка.
1: Ну, то есть, это не переходящий кубок, да?
0: Нет,
1: то есть,
0: нет, нет, это, там же зависит от того, сколько у тебя было стримингов и прочее, прочее, прочее.
1: Все, тогда понятно. Я думал, там как Грэмми присуждают.
0: Ну, да, ну примерно так, да? Наверное, да.
1: Ага, ладно. Ну, все, перемотали, поехали дальше.
0: Да. Значит, друзья, вот мы сегодня смотрим на ваши шашлыки и все такое. Ольга прислала очень красивую фотографию. Я вот думаю, это по-любому какой-нибудь Египет.
1: Раки опять?
0: Нет. Потому что, смотри, тут дыня.
1: Ага.
0: В этой
1: Может
0: дыне.
1: Быть, Турция, да.
0: Да, это либо Египет, либо Турция.
1: Потому Слушай,
0: что...
1: она выхватила мороженое того чувака, который никому его не отдает.
0: Я даже не пробовала в это играть. Да, я опишу всем тем, кто не видит. Представьте, половинка дыни маленькой такой. У нее, причем, мякоть не полностью вырезана изнутри. Значит, туда в серединочку кинули шоколадное мороженое, пломбир, клубничное, сверху еще рожок, зонтики, куча ложек.
1: Как ты слюной не подавилась, пока читаешь?
0: Мне очень захотелось всего то же самое, если честно. Мне кажется, это так вкусно. В прошлом году, когда я была в Турции, там тоже было очень вкусное мороженое. Я ела его каждый день. Каждый день. Ты сначала час купаешься,
1: Мне почему-то потом кажется, ешь. Что вот в All-Inclusive, когда есть этот стол с сладостями, это самое бесполезное, что есть на столе только потому, что они красиво выглядят, но на вкус отстой какой-то вообще.
0: Ну, мы жесткий. Каждый вечер пытались найти что-то вкусное, я нашла для себя два десерта.
1: И это ты прикольно, было... что вот эти два десерта уже все, они обычно на подносике размером с ладонь, и все остальные уже там в очереди отстояли, чтобы себе колупнуть.
0: Это самое обидное было, что когда кто-то, кроме тебя, тоже узнал, что тут есть что-то вкусное, и после этого это можно заметить потому, сколько остается. Потому что торты вот эти сумасшедшие, они, как правило, так и стоят. Я думаю, а что мы празднуем каждый день? Мы каждый день приходили на ужин, и у нас были огромные торты, прям, знаешь, они как будто из мультфильма.
1: Типа свадебные какие-то там зефирные.
0: Их там, знаешь, 7 штук целых тортов в ряд, и еще огромная такая столешница маленьких пирожных. Я думаю, и пахлавы тоже еще вот столько же.
1: Ну, пахлава это прикольно.
0: Пахлаве вопросов нет.
1: Да.
0: Но сладко очень, я не очень
1: люблю. А всем остальным только кидаться.
0: Я не очень люблю пахлаву, если честно. Но я люблю халву.
1: А казинаки?
0: И казинаки. Но знаешь какие? Семечками супер.
1: А щер

0: Супер новинка от Джонни и Федука на новом радио. А теперь ты, прошу.
1: Супер. А ты ради этого меня?
0: Ну, надо, да. А Саша Титов в отпуске, господи.
1: Я вообще не понимаю, ради кого ты стараешься.
0: Кстати, а
1: никто
0: ты
1: не похвалит
0: на
1: даже.
0: На самолете, ну, давненько летал и планируешь?
1: Ну, месяц назад и в ближайший месяц.
0: В ближайший месяц. Угу. Поэтому я вовремя сейчас новости расскажу. Из мира авиации, что-то так. Они какие-то поступают. Значит, в Аргентине
1: так.
0: Устроили, понимаешь ли, какое-то прям безобразие. Пилот. Инструктор летел, значит, с инструктируемой девушкой и посередине полета сказал, ладно, ты дальше знаешь, что сделать, и вышел.
1: Куда он вышел?
0: Вышел и улетел, все, камни вниз, у него были, ну, расстройства психические. Оказывается, об этом знала его семья, и у него все равно не отобрали лицензию, вот он в таком состоянии, представляешь, да? То же самое было давным-давно в компании Люфтганза, там, значит, да,
1: это
0: отлетевший,
1: я
0: помню. Да. И ты думаешь, батюшки, ну, девушка молодец, хоть у нее и там летных часов было полтора всего, она умудрилась посадить моторный самолет, все в порядке. В Китае тоже там чувачок с депрессией, значит, на своем саммите.
1: Их же проверяют!
0: Проверяют! А вот смотри, да, казалось бы.
1: Так,
0: вот,
1: ну...
0: Следом. Новость уже по лайтовии. Пассажира засосала в разбитый иллюминатор на высоте 6000 метров. То есть во время рейса Ryanair, значит, из Греции в Германию... У самолета Boeing разбился иллюминатор. Предварительная причина — в стекло отлетел металлический кусок от двигателя.
1: Кусок двигателя.
0: Кусок двигателя в иллюминатор. И человек, значит, который сидел к нему близко, был высосан туда прям.
1: Он вылетел.
0: Не
1: прям...
0: вылетел. Он застрял и весь поцарапанный, и с ожогами вот приземлился, соответственно, в аэропорту Мюнхена.
1: Я, пожалуй, рассмотрю наземный
0: поездку
1: транспорт.
0: На поезде.
1: На дачу.
0: Например.
1: Вот если есть поезд Москва-Шри-Ланка, Москва-Черногория, Москва...
0: Велосипедный маршрут, например, да.
1: Да, я, пожалуй, вот что-то такое. Зачем? Я ненавижу так, мне плохо. Я еще недавно узнала, что, оказывается, очень много людей умирают на борту самолета.
0: Но не из-за больше, того, что чем... что-то с ним становится, а из-за того, что вот...
1: Не с самолетом, а с человеком.
0: Да.
1: Например, слабая вентиляция, человеку становится плохо, и это очень-очень-очень часто.
0: А история. Тебя еще не выпускают, потому что сидите на местах, сидите
1: а
0: на местах, сидите
1: а
0: на местах.
1: Я просто думала, ну так, я знаю, что маршрут любого самолета расположен так, он проложен так, что
0: откройте
1: в течение...
0: Откройте фюзеляж, мы подышим все. Нет, сидите на местах, в инструкции не положено. И вот человек приземлился в Шереметьево, например, и они говорят, нет, сидите, вы должны быть в Домодедово, и вот ты ждешь.
1: Пока... Так вот, весь маршрут
0: часов.
1: Построен так, что в течение 20-40 минут любой самолет может приземлиться. Но, если ты уже умер... то рядом с тобой вот лежит человек, и вот вы будете 40 минут ждать, пока приземлится.
0: Вот, но если продолжать тему, то на круизном лайнере, когда начинают раздавать мороженое...
1: А мы не собираемся ни в какие
0: да?
1: круизы. Мы смотрели
0: это
1: «Титаник».
0: Это тоже говорит, что, значит, немножечко...
1: Мы смотрели «Титаник». Мы да? смотрели «Титаник». Мы смотрели «Титаник». Нам до... Мы смотрели «Титаник».
0: Но там тоже с мороженым все в порядке, я же понял.
1: День стыдного счета.
0: А сейчас никто не слушает радио. Сейчас все уже давно уехали отдыхать.
1: О, скажи плохой... Ругнись матом. За сотку ругнешься?
0: Я матом вообще не произношу
1: 500 рублей.
0: Никаких слов. Но тут уже можно подумать.
1: Косарь, говоришь, писька, только матно.

0: Меня назвали провокатором, потому что я попросила у Сишкина сказать «писька за косарь».
1: Покажи.
0: Покажи письку. Давай, рассказывай новую
2: историю. За косарь-то? Кстати, друзья, напомню, что видеотрансляция ведется на newradio.ru, а также в нашем супер-мега-крутом приложении Radio Hub. Radio Hub. Скачивайте жестко Radio Hub.
0: А все почему? Потому что в Radio Hub вы можете посмотреть... Ладно, давайте без прикола. Реально, если у вас есть желание переслушать, пересмотреть все то, что мы тут делаем, а это 1 плюс 1, ЧБР, Выходного, Эвиленд, Хит-парад, Высшая лига, все наши проекты, продукты есть в Радиохабе. Там он ловит везде, на парковке, не на парковке, везде вообще, без интернета, интернет, все, что хотите, скачивайте, наслаждайтесь. Кстати, самое время напомнить, что ЧБР в субботу повтор с 6 до 8, в Радиохабе всегда, в канале, вот вы думаете, где этот канал, «Усатая пушка», архивы всех выпусков найдете.
2: Как много всего награждено, в общем, надо скачивать Радиохаб, и он очень удачно будет у вас на экранчике телефона выглядеть, и вообще супер. Вообще,
0: это бесплатно.
2: Супер. Это бесплатно, да. А вот скачивать признанную экстремистской и запрещенную в РФ продукцию компании Meta, это Facebook и Instagram, ага, мы, конечно же, не рекомендуем. Никогда. И вот смотри, то, что интересное происходит, значит. По итогам двухлетнего расследования Еврокомиссия обязала, то есть суды обязали... где тут терялось? Короче, по итогам двухлетнего расследования регулятор пришел к выводу, что дизайн платформ компании вызывает привыкание, нарушает закон о цифровых услугах.
0: Они... Стой, я еще не понимаю, что
2: за неисполнение требований разработчиков...
0: Я не понимаю, что ты говоришь. Давай еще раз. Ты быстро проговорил, я ни слова не поняла.
2: А Еврокомиссия обязала вот эти вот запрещенные экстремистские Facebook и Instagram изменить дизайн. Изменить дизайн и своих приложений, вот эти все кишки внутриги тоже изменить, потому что их лента вызывает зависимость. Персонализированные рекомендации, автоматические воспроизведения видео, они тоже вызывают зависимость. Еврокомиссия требует, чтобы они не были включены по умолчанию, а чтобы ты сам мог у себя в настройках, нужна ли тебе вот эта вот дребедень из каких-то там предложек. Или же тебе достаточно вот просто смотреть тех, на кого ты подписан.
0: А я еще вспомнила, что раньше, когда ты смотрел ленту, у тебя бы выскакивало уведомление, что все посты просмотрены. А сейчас, если ты будешь пытаться найти конец рилсам, их не будет никогда.
2: Вот именно. И вот это вот прям разжижение мозгов напрягает.
0: Да, мы все тупые. Мы все тупые. Вон Катёна пишет. Я сейчас по радио услышала, что попросили письку показать за косарь. Да, мы все тупые. Нет мозгов вообще. Мы вообще отбитые. Пятница. Мы думаем, что только мы вдвоем здесь находимся, и кроме нас никто ничего не слышит.
2: Ну, с другой стороны, если мы вспомним легенду радиовещания Говарда Стерна, он раздел Памелу Андерсон в прямом эфире, когда еще визуализации у радио не было. И это были какие-то бешеные рейтинги.
0: Блин, ну это круто, конечно.
2: Раздевайся.
3: Эви Ленд. На новом радио. Реклама.
4: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не оставляйте детей без контроля и не позволяйте самовольно уходить одним на водоем. Следите за играми детей даже на мелководье. Помните, купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И по ВТУ ФМП 434-569-339-359.
6: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metaba и Штиль. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
7: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-00.

0: хочется всегда.
1: Мне сейчас попался рилс с рекламой иммерсивного спектакля в Доме музея Булгакова. Ну, ты там был по-любому.
2: Да.
1: Я тоже там была не один раз, мне очень нравится. У них, оказывается, есть иммерсивный театр, ночная экскурсия. Ты, значит, туда приходишь, тебя в трамвайчик сажают, все актеры, есть актер без головы, естественно, потому что Аннушка, как известно, маслица уже разлила, и все. И очень интересно. И мне теперь тоже хочется, и я пока вот ты тут был занят, посмотрела, и билетов нет, и в комментариях все пишут, что билеты надо ловить. А как их ловить? Как вот ловить? Ты видел вообще сайты музеев наших? Они, если обновляются, это вообще успех, удача. Потому что каждый год вот эта айпопея перед билетами на Щелкунчик, когда ты думаешь, я сейчас куплю эти билеты, пофиг, за 10 тысяч. Ты уже их положил в корзину, обновил, билетов нет. Ни на когда причем, навсегда. И остается один билет, вот этот вот, за 500 тысяч. Ну так чисто. Ну так тебе, и ты думаешь, пойду я. Делом займусь. Поэтому, друзья, если вы работаете в Доме музея Булгакова, я не прошу ни о чем. Просто дайте знать, когда нужно эти билеты ловить. Я бы сходила с кайфом. Мне кажется, это ночная экскурсия. Ночью по Патрикам на трамвае. Человек без головы. Маргарита вот эта вот вся. Бесовщина. Бегемот. Мне очень нравится. Я очень люблю сериал «Мастер и Маргарита».
2: А фильм? Старый. А книжку?
1: Это понятно. Но вот просто недавно же вышел, года два назад или три, новая экранизация с этим, которого ты не любишь, на «Ц».
2: Как его? Евгений.
1: Я хотел сказать Цыпкин.
2: Евгений, нет.
1: Как его? Господи, у меня вылетело.
2: Точно на «Ц»? Из «Питер ФМ».
1: Да. Или не на «Ц».
2: Цыганов.
1: Цыганов.
2: Ну, не то, чтобы не люблю, но...
1: Да, ты его не любишь. В общем, вышла вот эта экранизация, и мне из всей экранизации только Воланд очень понравился. Нет, все актеры супер, конечно, но я вот не очень люблю новые прочтения. Я вообще такая душная в этом
2: плане. Но не то чтобы там новые прочтения, оно как будто бы как раз-таки по классике сделано.
1: Нет, там вот это вот «Москва будущего», вот это вот все, там все переплетено, там немножечко не так. Просто из-за того, что мне очень нравится экранизация, которая вот сериал, очень сложно.
2: Но про квартирный вопрос ничего не поменялось, кстати.
1: Ну, в этом плане, да. Ну, короче, ребят, не знаю. Ну, я душная в этом плане, правда. Мне вот все, особенно сейчас, постановки современные, я понимаю, что это должно быть, и это интересно, и многим это нравится, но мне всегда дико, когда ты приходишь на какой-нибудь «Вишневый сад», а они там голые все бегают, потому что это современно!
2: То есть, получается,
1: мне
2: в конфликте
1: не прикольно.
2: Олега... Не в конфликте, а в такой, в переписке конфликтной, Олега Меньшикова, который ратует за натуральное такое творчество.
1: Ты про Юру Борисова и Гамлета?
2: Да. И Константина Хабенского, ты на стороне Меньшикова.
1: Я допускаю, что все имеет место быть, но все те современные постановки, которые я посещала, они меня не трогали за душу. Может быть, если бы я сходила на Гамлета, я бы переобулась в воздухе. Но иногда, как будто, знаешь, в чем проблема, на мой взгляд? Что иногда вот это желание сделать очень современно, оно нас вообще максимально отдаляет от того, что задумывал автор, как говорится. Мы не можем знать, что задумал автор, естественно.
2: Не, ну только школьная учительница по литературе знает, о чем думал автор.
1: Но просто тебе либо нравится, либо нет, как и любое
2: вот
1: искусство.
2: Вот и все.
1: Я вот этим только руководствуюсь. Я вообще ни в коем случае не претендую, сейчас не надо мне писать. Вообще, все, что угодно делайте, но я делю искусство так. Музыку, фильмы, сериалы, театр, все, либо нравится, либо нет. Если у нас с вами не совпадает мнение, это не значит, что кто-то из нас дурачок.
2: Так, ну поехали. Вот поговорили про театр, там большой.
1: Про писки тоже поговорили.
2: Было дело. Дальше у нас кто? Филатов и Кэрос или Хамали Наваи?
1: Слушай, я думаю, вот после театра все-таки Хамали Наваи вот было бы лучше, конечно.
2: Но будет Максим Фадеев. Это новое радио.
1: Супер хиты, супер новинки.
2: Супер новинки.

0: Не нравится мне лента новостей, которая вот сейчас передо мной. Значит, россиянки не готовы даже к курортному роману с мужчиной, у которого доход ниже 300 тысяч в месяц.
1: Ну, так это потому что...
0: На содержание отпуске... любовницы пишут, нужно 500 тысяч в месяц. Что это такое? Что это новости параллельного
1: а
0: мира?
1: А что, тебе денег не хватает на любовницу?
0: Ну, не то, чтобы не... я хотел тратить, но я просто, когда вот это вот все вижу... Такое что? Ощущение, что как будто бы мужчин
1: только
0: у нас
1: бабки,
0: меньшинство
1: бабки,
0: в стране.
1: Бабки, бабки, бабки, бабки, бабки, бабки. 300 тысяч, ну, в отпуске, потому что нельзя считать деньги, я считаю. Вы должны знать, когда вы едете отдыхать, все деньги превращаются в подорожник, вот как в детстве. Это потом вы вернетесь и будете искать 100 рецептов из воды. Наш программный директор Саш Титов вам все расскажет. Как вообще воду можно пить, дышать водой, мыться и заодно тоже есть. С этим можно справиться, но в отпуске нельзя экономить, потому что иначе ты не сможешь испытать вот это вот чувство удовольствия от отпуска. Нужно поиграть немножечко во флекс, как в Симсе, как будто с кодами играешь, чтобы в последний день у вас осталось на двоих, если вы едете в компании хотя бы одного друга своего или второй половины, $5, а вся еда начиналась от цифры 10.
0: А знаешь, что вот удивительно?
1: Ну?
0: Что если у тебя вот в окружении есть так называемые бабники, то вот эти люди, они вообще не тратятся на женщин. К ним очередь стоит только из-за того, что они вытирают о них ноги.
1: Как правило, да.
0: Да.
1: Потому что девчонки любят плохих
0: а
1: парней.
0: Вот те, кто там 300, там, не знаю, вот это вот все, там, Сафонов оплатить, это все друг, приятный парень,
1: ну,
0: очень
1: кстати,
0: симпатичный мальчуган.
1: Ну,
0: есть что-то в этом, да.
1: Правда, когда я была юная, юная, это сейчас я уже взрослая, мудрая, мне вот, да, нравились вот такие вот балбесы. При этом все мои друзья, парни, они все вообще, да.
0: Так и остались друзьями.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения — заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
12: Ну?
11: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
13: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: что только 2 часа.
1: Ой, ну опять 2 часа, как секундочка пролетели. Вообще, просто льется времечко на работе, не замечая его. Дважды моргнула, и все, и уже домой, что ли. Даже как-то жаль с вами, друзья, прощаться, расставаться с вами аж до понедельника. Я не представляю. Хоть вот приходи завтра вместо Макса Астахова, садись, выходного. Нет, что-то я уже это заигралась. Ну, хоть вот выходи линейным ведущим в воскресенье с утра и до ночи.
2: Оператором эфира выходи.
1: Оператором эфира, вот так вот. В общем, я домой сейчас пойду. Хочу сказать,
2: что... хотела бы на шашлыки к вам, потому что фотографиями с вами, конечно, раззадорили.
1: Да, я к этому и вела, что очень здорово. Я надеюсь, что половина фоток все-таки были не архивными, а хотя бы сегодняшние, потому что если завтра действительно будут циклоны, я надеюсь, они будут везде, чтобы всем было обидно, что вы, правда, пятничный вечер проводите в компании классных людей с шашлыком и с квасом. Квас люблю жестко. Все, я целую вас в правую щеку, в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя, как мышь, целую в нос. До понедельника. И помните, если вам в выходные хочется ни с кем не общаться, валяться дома, it's okay, делайте, что чувствуете.
2: А эту песню мы посвящаем сборной Франции, да?
1: Мбаппе!
3: Извините,
1: фанаты Месси.
3: Ça fait un bail qu'on s'est pas croisé.
4: Un pote de longue date. Qu'est-ce que tu dis?

0: Эвиленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа.
1: Реклама.
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
3: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: новое радио.
1: Парадоксально, но наш офис Open Space опустел только сейчас, в 8 вечера в пятницу. Вот так вот весело люди живут. Вот, ну а я еще поработаю. Данил Михайлов ответит за саундтрек вечера. Мое почтение.
2: Все мы изначально

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Новое радио.
1: Там кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали. И в

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лена Катина.
3: Да, всем привет.
0: Группа «Тату» оказывается самая прослушиваемая.
3: Мне поют, нас не догонят. Дети.
0: Да, серьезно?
3: Абсолютно.
0: Что сейчас происходит в твоей жизни, в творческой, непонятно, неизвестно.
3: Мне почти 40 лет, я стала мамой, и это накладывает определенный отпечаток на тот же график.
0: Почему ты за все это время ни разу не предложила, допустим, Юле записать, ну, просто трек?
3: О, Юле Волковой, в смысле?
0: Да.
3: Лена и Юля – это тату.
0: Ради чего ты сейчас живешь?
3: Блин. Так, стоп. Сейчас скажу.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Реклама.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Новое радио.

0: Take a Love to Go, Lost Frequencies и Зондер на новом радио с Келвином Джонсом и так далее. Так, ребятушки, в обозримой перспективе имен будет много звучать, но дирижировать всем этим красивым ансамблем из суперновинок в эксклюзивной обработке будет М. Хаслер. Собственно, вместе с ним мы всегда открываем выходные, и сегодняшнее не исключение. Отличного вечера всем нам!
1: Реклама.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик Ясно. Детский офтальмолог в оптиках Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
4: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мама, расскажи сказку.
6: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
5: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
6: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
8: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
7: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
9: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
10: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
11: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Радио.
1: И Velvet Music представляют
2: Припати. By DJ M. Hustler.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Мое любимое мороженое – классика. Пломбир в стаканчике, как раньше.
5: Мое необычное. Эскимо в лимон и глазури с рисовыми шариками и джемом из юдзу внутри.
4: Проще говоря, Муренкино.
5: Мое Муренкино.
6: Мороженое Муренкино. Найди свое.

0: Суперкоктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее. Со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров Юрий Юрьевич».
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
5: Новое радио.
6: Это вот это.
7: Ты выдыхаешь на меня пуха дуванчика, чтобы я тебя не поцеловал.
4: Новое радио.

0: Припати by DJ M Hustler на новом радио. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Припати. By DJ M. Hustler.

0: Афри Пати by DJ M. Hustler на новом радио. Реклама.
1: Где купить новое платье?
2: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
3: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Радио.
1: Сига падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит остаться.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамоморацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамоморацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
4: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
5: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Play — это очень симпатично, прекрасно и замечательно. Андрей Ширман, он же DJ Smash, на новом радио только что. Кто бы не узнал, не так давно общались с Андреем по поводу этой композиции. И с его слов, чуть ли не все современные технологии, которые есть в музыке, были применены при написании трека. Даже голос был наложен женский четырежды друг на друга. Плюс искусственный интеллект и все такое в этом духе. Ну, собственно, прогрессивный парень всегда к чему-то новому стремится, тянется и не останавливается на достигнутом. Хотя, давай признаем, если бы в его активе была только одна песня «Moscow Never Sleep», можно было бы себя чувствовать прекрасно и замечательно. Вот, ну не совсем об этом сейчас. Давай напомню тебе о том, что на новом есть место как суперхитам, так и суперновинкам. В частности, концентрат суперхитов у нас в проекте «Что было раньше». Да, в ту пору про искусственный интеллект не слышал, наверное, никто.
1: Эти треки были новыми.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Unstoppable Today, Sia на новом радио. Потрясающе, просто прям восторг, а не песня. Кстати, я знаю, что ее изумительно исполняет Райт Раун. Вот как будто бы комар ночью спать не дает, примерно так он эти ноты и тянет. Но это мы уже послушаем в понедельник, а в ближайшей же перспективе исключительно музыка, друзья. Исключительно, потому что можем тебе это позволить. И до сего же момента за репертуар отвечал Данила Михайлов. Ушел искать ртье.
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
7: Мы в «Сервискар»
8: послушаем, пощупаем, понюхаем
7: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО «Кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов». Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
9: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
10: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
9: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
11: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
12: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
13: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
14: Слушай.
13: Новое.

Новое радио.

0: ближей.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
3: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
4: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров Юрий Юрьевич».
5: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
6: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
7: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
6: Каждый день, каждый час. Пассажиры видят вас.
8: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
9: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
10: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
11: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
12: Слушай. Это вот это.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиланд. Хочется всегда. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ИБГТУ ФМП 434-569-339-359.
1: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине «Лепсе» на Октябрьском 24 под часами.
2: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом и пускай.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на mus.newradio.ru.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Новое радио.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну,
1: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто же?

0: навсегда.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

холодный тик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
2: Выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
4: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пусто. Только почему по

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: 1. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И...
2: поставьте лучше Киша вместо детской
3: мелодии. Ну еще. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
4: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
2: Ну надо теперь наоборот.
5: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
4: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
4: говорят,
2: костра, да.
4: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
0: Утро по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило предыдущие 3 минуты?
4: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
2: Просто телефон есть, можно позвонить.
4: А, да?
2: Да.
4: Блин.

Новое радио.